Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: to die.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Bebe Rexha и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблице досталось Иманбеку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели –

0: эмоциям, чувства в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Получение прибыли неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Макслайном.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Вообще, я считаю, что новую неделю нужно начинать с каких-то вот новых идей, новых начинаний, я бы даже так сказал.
2: Типа похудеть к лету.
1: Типа, да, я начинаю худеть к лету, я начинаю заниматься спортом, да. Или наоборот, я начинаю набирать вес. А почему мы обходим вот этот момент стороной? Вот все говорят, все, я перестаю есть. Надо вот некоторым говорить, я начинаю. Да, вот я с этого дня, Паша Адаховский, официально начинаю есть здоровую пищу.
2: Очень хорошо.
3: Вот так вот.
1: Я считаю, что звучит это вполне себе реально. Так же, как и звучит то, что на протяжении 3 часов мы будем дарить тебе кайфовое настроение, топовую музыку и подарки. И далее об эфире подробно.
3: Через парочку минут в нашем эфире Астролайф, твой гороскоп на старт рабочей недели.
2: Сразу после этого улыбнула. Это будут первые на сегодня мемы и шутки из интернета.
1: А еще пока ты спал, расскажем о лисе, которая обворовала французскую семью.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что по новостям.
4: Привет. Расскажу об умных светофорах на дорогах Беларуси 6-й части Шрека.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Эммануэль Макрон накануне позвонил Александру Лукашенко. Инициатором, соответственно, выступила французская сторона. Главы государств обсудили региональные проблемы, а также взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности. Детали разговора не раскрываются. Это первый известный контакт на высшем уровне между Минском и Парижем за последнее время. Уже завтра в Беларуси стартует централизованный экзамен. По всей стране работают 144 пункта сдачи, на каждом строгий контроль. Принципиальных новшеств в этом году нет. Набор в вузы составит чуть более 49 тысяч абитуриентов. Свыше 2/3 мест – бюджетные. Тесты полностью соответствуют школьным учебникам. Умные светофоры с ИИ будут бороться с заторами. Пилотным городом стал Брест. Камеры и датчики будут передавать нейросети данные о количестве машин на каждой полосе в реальном времени. Если на одном направлении соберется затор, ИИ самостоятельно продлит зеленый сигнал. Если проект покажет эффективность, то такие светофоры начнут устанавливать на других сложных магистралях. Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти 5 июня. Стороны близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. Дональд Трамп заявил, что проект будущей сделки в целом согласован. Он обсудил его с лидерами стран Персидского залива, Египта, Иордании, Турции и Пакистана. Прогресс называют значительным. 6-я часть Шрека уже в работе, но 5-я еще не вышла. Детали сюжета не раскрываются, предварительно презентуют новинку в декабре. Озвучивать героев будут Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диаз и Зендая. Ранее, в начале 2025 года, вышел тизер 5-го Шрека, и некоторые фанаты отреагировали негативно из-за измененной анимации и повзрослевшей дочери Фионы и Шрека. И последнее. Выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 8 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф, так приоткроем завесу тайны этого дня, посмотрим, как он пройдет по версии гороскопов, но начнем с наших знаков и прогнозов. Пашка, у тебя что?
2: У меня сегодня возникают какие-то новые желания.
1: Видишь, ты здоровое питание. Да,
2: я говорил, конечно, я молодец. Разбираюсь. Юля, у тебя что?
3: А я даю старт самым странным идеям.
1: Класс, с утра пораньше в понедельник. Мне звезды рекомендуют обратиться за помощью к друзьям, если вдруг будет нужно. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овный день больше подходит для размышлений и обсуждений. А если придется действовать, лучше заручиться поддержкой друзей.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, если настроение будет немного странным, теплая компания проверенных друзей быстро все исправит.
2: Близнецы, сегодня многое можно понять не по словам, а по взглядам и эмоциям собеседников.
3: Раки, даже самые необычные идеи сегодня могут оказаться по-настоящему ценными, если дать им шанс.
1: Здорово, львам день может показаться непростым, но воспринимайте это как временную проверку на прочность.
2: Девы, желание новых впечатлений лучше удовлетворить чем-то легким и приятным. Например, необычным ужином.
3: Весы, какая-то тайна или неожиданная новость сегодня вполне может выйти наружу и изменить настроение вашего дня.
1: Скорпионы, сегодня особенно важно следить за словами, чтобы случайно не рассказать лишнего.
2: Стрельцы, ваш характер и независимость будут настолько сильны, что окружающим будет сложно вам что-то навязать.
3: Козероги, стоит поберечь силы и по возможности держаться подальше от слишком эмоциональных людей.
1: Водолеи, день подарит ощущение свободы и легкости, поэтому наслаждайтесь возможностью делать то, что хочется.
2: Закончим рыбы. Не сдерживайте свое чувство юмора и хорошее настроение. Сегодня они будут особенно заразительными.
3: Ну а мы тоже не будем сдерживать хорошее настроение. Через парочку минут будем поднимать тебе его. Улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Порция хорошего, позитивного настроения уже заряжена для тебя. 7 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула. Лови шутки из интернета.
2: Поехали. Со мной вообще разговор короткий. У меня словарный запас маленький.
1: Ладно, хорошо. У меня такая, значит, немножечко школьная. Школьная, садиковская. Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое варенье.
2: Хорошо.
1: Как это запомнить и выговорить?
3: Сейчас встретила мужчину, который вез коляску с коробкой шампанского. А ребенок шел сзади и плакал. «Папа, я устал!» На что папа ответил. «Леша, у тебя ножки есть, а у бутылочек нету».
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ты видишь, как совпало же, интересно. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем о лисе, которая обворовала французскую семью.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Привет. Что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса,
8: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Ну что, мы продолжаем. Мы продолжаем для тебя, для твоего хорошего настроения, для твоего крутого пробуждения. Делай погромче, потому что прямо сейчас предлагаем рассказать о лисе, которая обворовала французскую семью.
0: Пока ты спал.
2: Так, история произошла с лисой. Во Франции мужчина разоблачил лису, которая обворовала его семью на 900 евро.
3: Это он так жене объяснил или что?
2: Наших. Ну, они вместе как бы там все это нашли, и даже объяснять не пришлось. Что же произошло? Дело в том, что они играют в питанг. Ну, такой спорт, для которого используются металлические шары. И вот они начали замечать, что эти шарики начали пропадать. За короткое время пропало больше 10 шаров. Супруги решили, что кто-то, наверное, забирается к ним во двор, ну и ворует их. Они установили скрытую камеру и увидели, что эти тяжелые металлические шары воровала лиса. Всего она утащила 19 шариков. По им комментариям они говорят, она украла лучшие шары, у нас остался только один. Общая стоимость похищенного 900 евро. Теперь они хотят к последнему шарику прикрепить трекер.
1: Чтобы найти остальные.
3: Не зря вот лисица является символом хитрости. Не поможет трекер. Лиса запутает след обязательно. Более того, она поступит хитро. Она сбросит этот трекер где-нибудь возле медвежьей берлоги. И все, иди потом медведю доказывай, что он не верблюд. А с другой стороны, может, это муж вступил вот в этот преступный сговор с лисой. Он просто задолбался играть в питанг вместо того, чтобы жарить барбекю на заднем дворе, понимаешь, у себя с друзьями.
1: Да, ерундой заниматься,
3: вкусные,
1: да?
3: Напитки, да, он был вынужден из-за жены бросать эти металлические шары, чтобы они попали поближе вот к этому деревянному.
1: Какая-то часть правды в своих словах есть. 7 утра, 25 минут в Беларуси. Мы продолжаем буквально через 5 минут. Дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Белорусской столице 7 утра 31 минута. Всем доброе утро. Это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса наш любимый интерактив Эйс Вентура. Мы ненадолго уроним свой музыкальный вкус до уровня плинтуса, послушаем странный трек и попытаемся отгадать, какое слово мы скрыли под звуком экзотического животного. Подарки ждут.
1: Ну а потом улыбнула еще немножечко мемов и шуток для твоего легкого настроения утром этого понедельника.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободные. Есть затруднения по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля от Белецкого до Льва-Сапеги. Время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну, чтобы неделя началась на максимум позитивно, нужно получить подарочек. А от кого, как не от нас, его получить? 7 утра, 38 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек, и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Мы подарим тебе безлимитный абонемент на целый месяц спорта и фитнеса в фитнес-центре «Адреналин».
3: Ну а пока оставляй заявку, забегай в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM» и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Ремонт своими руками? Нет.
5: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
6: GX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдина.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:42 в Беларуси. Делай погромче, пробудители. Прямо сейчас предлагают сыграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правило простое. Мы берем кусочек из песни и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Игроку нужно отгадать, какое же слово мы взяли и запикали. И в случае, если он отгадывает, забрать свой приз. Безлимитный абонемент в адреналин на целый месяц спорта и фитнеса.
4: Ну что ж, и сегодня утром Катя будет спускаться в, не побоюсь этого слова, подвал музыки. Катенька, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как настроение? Что делаешь? Рассказывай.
5: Отлично, на работу еду.
4: Ну, работа. Одна едешь или какая-то группа поддержки есть у тебя?
5: С супругом едем.
4: С супругом
2: едем. Как едете? Зовут?
5: Андрюша.
4: Катя и Андрюша. Ну что, ребят, три варианта ответа. Один из них гарантированно правильный. Остается только отринуть здравый смысл и включить интуицию.
2: Так, я предлагаю прямо сейчас, перед тем, как мы начнем, стать болельщиками. Кто-то за Катю, кто-то за Андрюшу. Я за Андрюшу. Понятно?
4: Конечно. Ну, значит, мы с Юлей за Катю.
2: Вы за Катю, да? Андрюх, пожалуйста, не подведи. Я тебя прошу. Ребят, слушаем задание внимательно.
6: Я чувашский князь, если ты не знал. Дениска непрекаянный по гороскопу Ракшаста.
3: Дениска непрекаянный по гороскопу Рак, идет тире, и пельменный император, мантов президент, вареничный король.
4: Ну, я предупреждал, да, ребят, что, ну, как бы здравого смысла тут не будет. Пельменный император, мантов президент, ну, в смысле манты, да, ну, поняли, и вареничный король.
2: Кать, давай сначала ребятам свой вариант озвучу.
5: Так, хочется, конечно, про вареничного короля.
4: Ну, почему? Так а что? А я слышу какой-то но в голосе в твоем, оно там, ну, зачем?
5: Да, но вот Андрюша подсказывает, что второй вариант.
4: Так, смотри, вот хорошо у нас все получилось. А подожди. Андрюша подсказывает второй вариант, то есть мантов президент, а Катенька, стала быть, ну, за третий вариант, вареничный король, правильно понимаю?
2: Андрюха.
5: Да, я люблю вареники, а он манты.
4: Очень хорошо.
2: Мужской выбор, я бы так сказал, но...
4: А потому что в хинкале эта попка остается, с ней непонятно, что делать.
2: Знаете, все-таки, поскольку вас больше, вас же двое за Катю, да, давайте примем Катин вариант, а Андрею просто на будущее, как бы, жену надо.
4: Ящик масла.
2: В любом случае.
6: Я чувашский князь, если ты не знал. Дениска непрекаянный по гороскопу Ракшаста. Вареничный король.
2: Есть, Катюш, есть.
5: Ура!
3: Великолепно. Мы тебя поздравляем. О, Андрюша.
4: Мантов президент заорал там где-то.
3: Мы поздравляем тебя. Оставайся на линии, расскажем тебе, как забрать подарок. Ты получаешь безлимитный абонемент в «Адреналин» на целый месяц. Я напоминаю, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. И еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружии. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
7: Телеграм-промбанк.
8: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
9: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
0: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
10: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я же...
11: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май танно купляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
12: Рекламная гульня «Счастливый кошек» 08. С 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязник игра «Кропка грошек» Кропка Вай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
13: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.50 на Радиус FM. У нас улыбнула. Доброе утро. Привет себе. Лови еще немножечко мемов и шуток из интернета.
2: Да, поехали, ребят. Коротко и по факту.
1: Давай.
2: Мужчины ищут женской ласки или чего-нибудь пожрать.
1: Ладно, хорошо.
3: У меня концептуальное. Забросил старик невод в синее море. Посинел невод. Вонючий химкомбинат, крякнул пенсионер.
2: Хорошо.
1: У меня такая, случай на родительском собрании в школе, значит, учительница. Ваш Вовочка спит на уроках. Папа Вовочки, господи, а с кем?
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Нет, ну круто. Я вот всегда, когда прихожу на работу на радио, пытаюсь словить вот этот утренний вайб. Я представляю, когда выхожу в эфир сам, что вот я проснулся. Я включил там Алису, например, или сел в машину, сделал радио погромче. Включил радио с FM и такой: о, все, день начинается круто.
3: И в этом случае ты, скорее всего, проспал, если ты так сделал. Ну, ты конкретно.
2: Конкретно я, да. 8 утра в Беларуси. Это Пробудители на радио с FM. Мы продолжаем. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
4: Через пару минут в нашем эфире будет «Улыбнуло». Еще немножечко мемов и шуток из интернета для тебя.
3: Потом интерактив «Скорость звука», где главный приз – фирменный отпариватель. А каждый участник получит фитнес-бутылку от «Радиус FM».
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу, сколько денег у Лионеля Месси и когда в Минске начнут отключать горячую воду.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Водители, внимание! С сегодняшнего дня и по 5 июня вы должны ездить с включенным ближним светом фар. Требование прописано в правилах дорожного движения и связано с наступлением летних каникул. Возрастает риск ДТП с участием несовершеннолетних, и как раз-таки свет фар сделает автомобиль более заметным. Водителям стоит быть предельно внимательными в момент проезда наземных пешеходных переходов, приближаясь к остановкам пассажирского транспорта. С повышенным вниманием следует проезжать дворы и жилые зоны. А сейчас не о самом приятном. В Минске с 25 мая постепенно начнут отключать горячую воду. Как напомнили в Министерстве ЖКХ, период отключения горячей воды уже снижен до 13 дней. Количество сверхнормативных сетей в Беларуси с каждым годом уменьшается, потому в ближайшем будущем срок отключения горячей воды будет сокращен еще больше. Отдых в лесу может обернуться для белорусов неприятностями. В Белорусской республиканской коллегии адвокатов обратили внимание на громкую музыку. Прямого запрета на уровень шума в лесу нет. Однако стоит понимать, что если рядом появятся другие отдыхающие, которым ваша музыка мешает, то они имеют полное право пожаловаться на шум. Если же проигнорировать это замечание, нарушение их покоя в лесу могут посчитать мелким хулиганством. Штраф до 30 базовых. Смертельно опасная лихорадка Эбола свирепствует в Африке. Число жертв инфекции уже превысило 200 человек, а зараженных почти 900. От редкого штамма вируса умирает каждый второй зараженный. Всемирная организация здравоохранения повысила до максимального уровня риска распространения для Демократической Республики Конго. Под угрозой и другие страны континента. Эта вспышка Эболы в Центральной Африке уже 17-я по счету за 50 лет. Лионель Месси стал миллиардером. С 2007 года Месси заработал более 700 миллионов долларов. Это зарплаты и бонусы. Но с учетом налогов, доходов от инвестиций и спонсорства, его состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов. Так он стал одним из самых богатых спортсменов мира, присоединившись к Криштиану Роналду. Возможно, Месси стал бы миллиардером гораздо раньше, если бы не отказался от огромного контракта в Саудовской профессиональной лиге. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лежнем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Свежая порция мемов и шуточек из интернета подъехала.
2: Юлька, стартанешь?
3: Да. Жена подарила мне прыжок с парашютом. Раньше я думала, что это очень мужской поступок. Пока ко мне сзади не прицепился мужик и не сказал: все будет хорошо, расслабься, я это сделаю сам.
1: Расслабься и постарайся получить удовольствие. Я продолжу. Такая немножечко черная, простите. Отгадайте загадку. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел. Как вы думаете, кто это?
2: Это
3: колобок.
2: Апельсин с ожирением.
1: Колобок. Неправильно. Рассудок.
2: Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Кого хочу я осчастливить, тому уже спасения нет.
1: Очень хорошо. Очень хорошо. Так же хорошо, как и через парочку минут скорость звука. Наш крутой интерактив, где главный приз – фирменный отпариватель. Но каждый участник, независимо от результата, получит фирменную бутылку от нас, от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители на Радиус FM.
2: Ну что, а подарки-то никто не отменял. Думали, мы закончили, а мы только-только начинаем их дарить. Порция новых подарков, мы подготовились, мы очень долго думали, что тебе дарить, и подарки правда стоящие. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
3: Правило следующее. Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз – это фирменный отпариватель от Радиус FM. На каждый участник по-любому получит от нас приз. Он получит фирменную бутылку от Радиус FM.
4: Ну а пока оставляй заявку на участие, заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
2: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ж Джен.
3: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
4: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности игра «Кропка-грошик-кропка-вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.

0: распространителей.
1: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.22 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Правила очень просты. Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Но без подарка мы никого не оставим. Каждый сыгравший по-любому получает от нас поощрительный приз. Фитнес-бутылку от Radius FM. Ну а главный приз недели – это брендированный отпариватель.
4: Ну, так что Владислава мы в целом уже можем поздравить с как минимум фитнес-бутылкой. Привет тебе, Владислав, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Ну все, видишь, фитнес-бутылка уже у тебя. Вот так просто.
5: Отлично, спасибо.
4: Ничего делать не надо. Да. А единственное, надо сделать ставочку, за сколько секунд ты планируешь отгадать трек. Ты первый на этой неделе, никто до тебя ничего не угадывал.
2: Это карт-бланш.
4: Можешь сделать. С другой стороны, ты понимаешь, что после тебя как минимум 4 игрока будут еще пробовать.
5: Я эту мелодию угадаю за 4 секунды.
4: О, нормально. Заработаешь 2 балла. В случае, если все будет хорошо, 2 балла заработаешь.
2: Все хорошо, мы не рискуем, на спокойном двигаемся к победе. Я напоминаю, Влад, что послушать можно только один раз, так что абстрагируйся от всего, что тебе мешает. Подноси телефон ближе к уху и слушай внимательно. Готов?
5: Да, готов.
2: Итак, 4 секунды для тебя прямо сейчас.
4: О, как долго, непривычно так, когда 4 секунды.
5: Вообще ноль вариантов. Всегда слушаю, думаю, ну блин, что вы не можете угадать?
2: А тут сам, да, попался, и вот, Владислав, здрасте.
4: Владислав, да, это ж как в футбол и в хоккей, с дивана легче играется, здесь то, здесь то.
5: Да-да-да, попал я вот.
2: Смотри.
5: Ну, я думаю, может, какая-нибудь... Ну, есть, может, маленькая подсказочка?
2: Нет, к сожалению, правила у нас для всех одинаковые, мы не можем никому давать свой приоритет, но давай так, ну, если хорошо. Нет вариантов, просто...
5: Вот... Есть вариант.
2: Какой?
5: По мелодии, может быть, что-нибудь Ева Польна, «Гости из будущего».
4: Принято,
5: туда.
4: Принято,
5: туда.
4: Давай проверим.
2: Давай попробуем. Прости меня.
5: Гагарина, да?
2: Это Анна Асти, преданный бывший. Да, это на самом деле не очень простая композиция. Да, знаешь, я тебе так скажу. Тут либо знал, либо нет. Тут третьего не дано 100%. Да. В любом случае, спасибо тебе большое, что поиграл с нами. Ты крутой.
3: Мы тебя поздравляем, как и обещали. Поощрительный приз фитнес-бутылка от Radius FM твоя. Оставайся на линии, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Radius FM. Radius FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Что, вы думали, мы закончим? А нет, мы только разогрелись. Понедельник, 25 мая на календаре. В Беларуси 8 утра 30 минут. И вот прогноз от Паши Адаховского. Не от звезд, не от какого-то там астролога, не от карт Таро, а от Паши. Да. Смотри, если вот ты собрался на этой неделе что-то поменять, поменяется. Если хорошо. Собрался поесть, поешь.
3: У меня есть продолжение прогноза. Если хочешь идти...
0: Иди.
4: Если хочешь забыть, только знай, что в конце пути никого
2: включай уже... Радиус FM в Минске 103.7. И слушай, конечно же, делаем погромче дальше об эфире подробно.
4: Да, пока едут санитары, расскажем, что у нас в ближайшие 30 минут. Интерактив не и им не тут. Мы будем пытаться отличить голосовое сообщение, созданное искусственным интеллектом, от голосового, созданного реальным человеком.
3: Ну а потом улыбнула еще парочку мемов и шуток для твоего легкого настроения этим утром.
2: А прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска плотное. Пробка по Московской улице и проспекту Независимости от Могилевской улицы до Свердлова. Время проезда 20 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22, в Гомеле 21-23, а в Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 38 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус FM считают, что тебе еще нужно что-то подарить. Поэтому буквально через 5 минут в наш интерактив «Не и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь поиграть с нами, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM» и в самом низу находи там маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро, через 5 минут, мы и сыграем с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас классный, а самое главное, нужный подарок, брендированную автоподушку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
6: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
5: Детролекс родом из Франции.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.

0: распространителей.
1: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама. Радиус FM.

0: родители. На Радиус FM.
1: Подарки продолжаются. 8 утра, 42 минуты в Беларуси. И давайте прямо сейчас поиграем в «Не и им не тут».
2: «Не им не тут».
3: У нас есть брендированная автоподушка от Радиус FM, которую мы подарим тому, кто отгадает, где же голосовое от искусственного интеллекта, а где голосовое, которое записал реальный живой человек.
4: Ну что, привет тебе, наш игрок, привет тебе, испытатель интуиции, который прямо сейчас будет пытаться понять, где у нас кто.
1: Дима!
5: Дим, здравствуйте.
1: Как ты?
5: Да, все потихоньку, все замечательно.
1: Так, Дима сказал, что едет получать 5-е высшее образование, поэтому я думаю, что с искусственным интеллектом он должен справиться. Правильно?
4: Это до 27 лет каждый уважающий себя мужчина должен получить 5 высших, да?
1: Или ни одного, знаешь, или две крайности. Итак, Дим, 2 голосовых, живой человек, искусственный интеллект, или наоборот, нужно отгадать, где что. Готов?
5: Да, давайте.
1: Давай, слушаем первое голосовое.
6: Вырастешь, поймешь.
1: И второе.
7: Вырастешь, поймешь.
1: Опа.
4: Вот так. Первое мужское, второй женский голос.
1: Хочется уточнить, Дим, что логики на самом деле ноль. Просто, ну, это может быть все что угодно в 21 веке.
4: И люди пытаются подражать ИИ, и ИИ пытается подражать живым людям, так что да.
5: Ну да, но было слышно то, что первый вот такой мужской голос, второй женский, но я больше склоняюсь к второму варианту, потому что ИИ большую часть озвучивает в женских голосах.
4: Так, давай еще раз, тогда давай вот первое, которое было мужским голосом, это живое или нет, как ты думаешь?
5: Это живое, а второе это искусственный интеллект.
4: Ага, отлично. Ну что ж, тогда проверяем, автор у нас на линии. Автор, доброе утро тебе.
5: Доброе утро.
1: Да, есть. Есть, совершенно верно, Дим. Данила, а можно, пожалуйста, нам для протокольной галочки повторить?
5: Вырастешь, поймешь.
1: Ну, конечно. Вот мне всегда так говорила мама.
3: Да,
1: вырасту, пойму. Ребят, аплодисменты вам обоим. Спасибо большое, что поиграли сегодня вместе с нами. И поздравляем нашего победителя.
3: Мы тебя поздравляем, как и обещали. Брендированная автоподушка отправляется к тебе. Оставайся на линии, расскажем, как забрать подарок.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Вай через Ереб или у распространителей.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Белагропромбанк.
5: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
6: Спасибо, солнышко. А это тебе.
5: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
7: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
11: Реклама.
12: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.52 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнула. Лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Давайте я начну. Как говорит наш инженер по технике безопасности, ничто так не радует глаз, как второй глаз.
3: Как фингал.
1: Ладно.
3: Прикинь, несколько раз чуть не спалился. Жену именем любовницы хотел назвать. Пришлось кошечку завести, Машкой назвал. Теперь с этим все тип-топ. А что такое смурной-то? Да неделю назад жена собаку купила. А что там назвала?
1: Неприятно. Так, продолжим. После рождения восьмого ребенка родители уже спали со Светом и под присмотром старших детей.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: А вот и начало 9 часа. Третий час нашего прямого эфира стартует. Впереди очень много крутой информации и кайфового настроения специально для тебя, для того, чтобы стартанул ты на этой неделе с максимально позитивным настроем. 9 утра в Беларуси ровно. Это Пробудитель на Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире Astral Life. Твоя звездная инструкция на этот понедельник.
3: Потом улыбнула еще немножечко мемов и шуток из интернета.
1: А еще вот этот поворот. Расскажем о неприятной ситуации, в которую попали наши коллеги-радиоведущие только из Аргентины.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, какие виды туризма непопулярны в нашей стране и как искусственный интеллект может влиять на ребенка.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Беларуси меняются правила работы такси. Отменили требование подтверждать квалификацию раз в 2 года. Оно было неэффективным и затратным. Теперь водителям достаточно пройти обучающие курсы один раз при входе на рынок. Если говорить об оплате, то пассажир имеет право менять способ оплаты во время поездки, например, с безналичного на наличный. В такси должна быть возможность рассчитываться и так, и так. Поток туристов в Беларусь становится все больше, чем их привлекает наша страна, рассказали по итогам опроса Республиканского союза туристических организаций. Самая большая группа поклонников у Минска. Затем часть людей отметили белорусскую природу, тройку замкнули атмосферные белорусские города. Намного меньше людей в качестве привлекательной черты выделили комфортное проживание и шопинг. Если говорить о видах туризма, то меньше всего отклика у загородного отдыха и промышленного туризма. Майские жуки могут быть опасны, но не для людей и животных, отметили в Национальной академии наук. Совокупность высокой численности, крупных размеров и прожорливости делает майских жуков опасными вредителями плодово-ягодных насаждений и молодых деревьев. Отмечу, численность таких жуков сократится к июню. Большинство жителей Латвии недовольны своим жильем. Об этом свидетельствуют результаты опроса местной компании. Так, 67% респондентов выразили неудовлетворенность своим жильем. Основными причинами недовольства называли высокие коммунальные платежи, недостаточная площадь и низкое качество старого жилфонда. Более 70% домов в стране – постройки с истекающим сроком эксплуатации. Искусственный интеллект не снижает критическое мышление у школьников. Понятное дело, только если его использовать грамотно. Об этом говорят российские эксперты Минпросвещения. Нужно помнить, что ИИ – лишь инструмент, который ускоряет процесс поиска и первичной обработки информации. Анализ, обобщение и оценку информационных фактов может делать только человек. Соответственно, грамотное использование поможет формировать аналитическое мышление у детей. И последнее. Ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by, жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, и что у нас прямо сейчас? Дадим небольшую инструкцию, как пройдет этот день по версии звезд. Но начнем с наших прогнозов. Пашка, что у тебя?
2: Возникают какие-то новые желания.
1: Ух ты,
2: да. Вот так вот, пожалуйста.
1: С утра пораньше.
3: Начать новую жизнь, похудеть, заняться спортом.
1: Да, дать отпуск печени. Пашка, как?
2: Я сдал уже буквально...
3: Или хотя бы отгул.
1: Да, хотя бы за свой счет.
2: Часов 20, наверное, отдыхать.
1: Ну, это не подряд, да,
2: тебя,
1: не
2: хлопайте.
1: Так, мне нужно будет обращаться за помощью к друзьям.
2: Юлька, выдуманным.
3: Да, обратись, потому что у меня сегодня самые необычные идеи.
1: Здорово, нормально. Да, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник выдастся у тебя.
0: Астралайф.
3: Овный день больше подходит для размышлений и обсуждения. Если придется действовать, лучше заручиться поддержкой друзей.
1: Попробуем, тельцы. Если настроение будет немного странным, теплая компания проверенных друзей быстро все исправит.
2: Близнецы. Сегодня многое можно понять не по словам, а по взглядам и эмоциям собеседников.
3: Раки. Даже самые необычные идеи сегодня могут казаться по-настоящему ценными, если дать им шанс.
1: Отлично, львы. День может показаться непростым, но воспринимайте это как временную проверку на прочность.
2: Девы, желание новых впечатлений лучше удовлетворить чем-то легким и приятным. Например, необычным ужином.
3: Весы, какая-то тайна или неожиданная новость сегодня вполне может выйти наружу и изменить настроение дня.
1: Скорпионы, сегодня особенно важно следить за словами, чтобы случайно не рассказать лишнего.
2: Стрельцы, ваш характер и независимость будут настолько сильны, что окружающим будет сложно вам что-то навязать.
3: Козероги, стоит поберечь силы и по возможности держаться подальше от слишком эмоциональных людей.
1: Водолеи, день подарит ощущение свободы и легкости, поэтому наслаждайтесь возможностью делать только то, что хочется.
2: Звучит на самом деле очень кайфово. Закончим рыбами. Не сдерживайте свое чувство юмора и хорошее настроение. Сегодня они будут особенно заразительными.
3: А через парочку минут улыбнуло, заразим тебя хорошим настроением.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.16 на Радиус ФМ. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Мы будем делиться с тобой лучшими мемами и шуточками из интернета.
2: Простите, мне очень не терпится, но я пущу Юлю, потому что она девочка, да, и как бы...
3: Да, у меня шутка про мальчиков. Я в детстве занимался рукопашкой. Потом мне сказали, что это не так называется.
2: А потом меня назвали Пашка, да?
1: Не потом, до этого. Хотя я тогда правда. У меня такая, знаешь, не столько смешная, сколько очень милая. И это вот стопроцентная такая бытовая правда. Смотри, если бы не моя жена, то я бы даже не знал, что я дурак. Кто как
2: она. Простите, меня почему-то разорвало от этого.
1: Давай.
2: Фигня! Что сгорит, то что сгорит, то не сгниет. Извините, а вы точно министр лесного хозяйства?
1: Ой, какой кошмар. Продолжим мы через 5 минут в нашем эфире. Вот это поворот. Мы расскажем о неприятной ситуации, в которую попали радиоведущие из Аргентины.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Привет, что читаешь?
5: 100 техник для спокойной жизни.
4: Помогает?
5: Увы.
4: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм», Беларусь.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
10: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
10: «Автодрайв».
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси, делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о неприятной ситуации, в которую попали наши коллеги-радиоведущие, только из Аргентины.
0: Вот это поворот!
3: Ведущие радиостанции решили рассказать слушателям об НЛО, но совершили забавную ошибку.
2: Вызвали.
3: Они объявили слушателям, что вот-вот к нам подключится эксперт в области уфологии. Это называется наука, которая изучает вот НЛО.
4: А он уфолог.
3: Уфология,
4: да. Уфолог, да, специалист.
3: Ну а после этого они начали смеяться, потому что гость программы, у которого они спросили о том, как, вот откуда он так много знает об НЛО, как долго он этим занимается, огорошил всех, сказать, что я вообще-то не уфолог, а уролог. Я исследую немножечко другие направления.
4: Другие
3: врач
4: области.
3: Врач со смехом, да, ответил, что, слушайте, да, конечно, название похоже, но все-таки
2: но инопланетяне
3: это не
2: там тоже бывают.
3: Да, вселенцы.
4: Я не знаю, как урологи, но вот хирурги точно верят в существование НЛО, потому что иначе как объяснить то, что они обычно находят внутри человека. Сам-то человек, конечно, в себя такое засунуть не мог, поэтому остаются только зеленые человечки. Так что надо было звать хирурга. Хирурги знают про инопланетян.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Делай погромче, это Радиус FM, а делай погромче, знаешь почему? Потому что дальше тебя ждет топовая музыка. Наше хорошее настроение, которое мы не просто сохраняем у себя, мы передаем его тебе для того, чтобы твоя неделя прошла на максимум кайфово. И, ребят, кстати, я официально хочу объявить, что это последняя неделя весны в 2026 году.
3: Ура!
2: Я думал, да, 30 мая это у нас суббота.
4: Да.
2: И получается, начало недели у нас начнется с лета. 92 дня, которые мы проведем с полным кайфом. Конечно же, в компании Юль Клыгун, Вась Чехова и меня, Паши Адаховского. Об этом, конечно, мы расскажем чуть позже. А прямо сейчас подробнее дальше про эфир.
4: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы поделимся с тобой советами от МЧС, что делать, если разбил дома ртутный градусник.
2: Я могу рассказать 10 раз.
3: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект от обещаниях начать что-то с понедельника.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по улицам Сурганова и Орловской от улицы Платонова до Лилии Коростояновой. Время проезда 11 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM. На Радиус FM.
1: 9 утра, 40 минут в белорусской столице. Всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы готовы поделиться советами от МЧС. Что делать, если разбил дома ртутный градусник? Простите, у меня мама сейчас будет смеяться, потому что я их столько в детстве разбил.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, перво-наперво, если такое случилось, открываем форточку. Потом закрываем дверь в другие комнаты, чтобы огородить место происшествия. Ну, чтобы воздух в других комнатах не загрязнялся.
1: Так.
2: Одеваем резиновые перчатки. Берем банку, стеклянную банку, наливаем туда воды. Туда мы и будем складировать все наши остатки происшествия. Почему наливать воды? Чтобы ртуть не испарялась оттуда. Нужна вода. Далее начинаем собирать ртуть. Ни в коем случае никаким не пылесосом. Что мы делаем? Мы закрываем, во-первых, наше лицо ватно-марлевой повязочкой, ну, чтобы не надышаться всем этим. Да. Повязочку лучше смочить водой, либо раствором соды. Ну это ладно. Собираем ртуть. Чем мы ее собираем? Лучше всего использовать шприц. Если у вас есть там спринцовка, резиновая груша, листы намоченной бумаги или газеты, пластырь, скотч, мокрая вата отлично подходит для этого, влажная кисточка. И потом все это мы помещаем в банку. Если это очень долго, если процесс у вас занимает много времени, выходите на свежий воздух каждые 15 минут. После того, как все собрали, эту банку плотно закрываем и сдаем на утилизацию.
1: Слушайте, мне на самом деле очень улыбает вот эта история, которую мы сейчас рассказываем, потому что я в детстве очень не любил ходить в школу, это правда. Я придумывал миллиард способов, разбитые градусники в том числе, но не по моей вине, градусники, засунутые в кипяток, дабы поднять температуру, но я не знал, что это может привести к последствиям.
3: Я
1: очень четко помню историю с детства, когда ко мне в третий или четвертый раз уже приезжает МЧС, а я жил, напоминаю, в суровом городе Лепеле. И они говорят: слушай, вот чё мы к тебе все время ездим? В школу ты и так уже не пойдешь. Смотри, открываешь окно, берешь полотенце, делаешь мыльный раствор, теплая вода, жидкое мыло, да-да, что-то размешиваешь. Моешь пол, ртуть собрал, с полотенцем выкинул, все.
3: Молодцы.
1: То есть мне настолько это было смешно и настолько часто ребята ко мне приезжали.
3: Я тоже жутко не хотел в школу, и после того, как я однажды засунул градусник в чай, там скакануло до 40, не разбился, мне повезло.
1: Тебе повезло,
3: да, не разбился.
1: Меня разбивали.
3: Я понял, что нужно искать какой-то другой способ, как искусственно поднять температуру. И я нашел, нужно перевернуть градусник обратной стороной, но не там, где пимпочка с ртутью, а обратной стороной. И об грудную клетку себе так постукиваешь легонечко, и ртуть сползает на нужную тебе. Можно контролировать этот момент. И выставляешь себе спокойненький, комфортный 37,4. Это когда вот мужчина умирает среднестатистически, да? Вот эту температуру ты выставил, маме показал. Профит.
1: Знаешь, вот мы рассказываем, это буквально недавно прозвенели последние звонки во всех школах, и сейчас дети едут с родителями такие: где ты был раньше, чувак?
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9.50 в Беларуси. Делай погромче. Пробудители прямо сейчас предлагают послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Как бы так ни получилось, чтобы реклама была? Ну да ладно, попробуем. У нас здесь давеча не так давно, на втором этаже, где у нас офис Радиус FM, открылась автошкола. Открылась
1: спасибо,
2: автошкола,
1: Вась,
2: в которую...
1: Да, подожди.
2: Надо...
1: Дай, на, вот тебе, пожалуйста. Сейчас вы поймете, почему так.
3: Было это бы я очень... заметила, что автошкола открылась.
2: Да, в которую было бы очень неплохо записаться одному из нас и все-таки получить это самое долгожданное, необходимое водительское удостоверение, о чем я, разумеется, ну, если не каждый понедельник...
1: То каждый день.
2: То каждый день напоминаю Паше Одноховскому. Паша честно говорит, да, ты знаешь, надо. Это вот как случай, когда ты одноклассника встретил, и вы такие, надо встретиться, да,
1: надо.
2: Спишемся. И
1: давай,
2: никогда больше не виделись.
1: Связь. Это на самом деле очень смешно. Это вот та самая обещалка себе самому с понедельника 100%. Уже очень много лет я пытаюсь перебороть эту штуку себе. Вась, спасибо большое теперь на всю страну.
2: Надо сделать новую программу, мне кажется, в понедельник дойдет до автошколы.
1: Давай. И послушаем.
4: Люди обожают начинать новую жизнь с понедельника. Потому что понедельник — это официальный день великих надежд и маленьких провалов. Кто-то уже лет 10 собирается начать бегать. Причем кроссовки куплены, форма есть, мотивационные видео просмотрены. Осталось только один нюанс — выйти из дома. Многие обещают себе начать правильно питаться. В воскресенье вечером человек торжественно выбрасывает майонез, а в понедельник уже ест шаурму, потому что день был тяжелый. Есть еще люди, которые с понедельника хотят раньше ложиться спать и в первый же вечер лежат до двух ночи, читая, почему важно соблюдать режим. Отдельный уровень — начну учить язык. Приложение скачано, 5 слов выучено, дальше мозг решил, ну все, почти биллинг. Самое смешное, люди каждый раз искренне верят, что именно этот понедельник особенный. Потому что надежда на новую версию себя у человека никогда не заканчивается. В отличие от мотивации, примерно к среде.
2: Паш, когда в автошколу?
3: Я вот тогда же, когда я из понедельника начну ложиться нормально спать.
2: Да.
3: Ровно в этот же день.
2: Когда-то этот понедельник случится.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Съем его на палочке. Съем его брошки. Выберу считалочкой пачку. Или две.
0: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот смотри, если прямо сейчас ты едешь в машине, но не за рулем, а на пассажирском сиденье, у тебя нет прав, вот тебе аффирмация от Паши Адаховского. Если вдруг на твоей работе, на твоем этаже есть автошкола, в которую ты не можешь записаться, не хочешь — не иди, не надо. И в принципе так по жизни. Не хочешь ты это делать — да не делай.
2: Это, слушай, Пашенька, не аффирмация, это проекция в психологии называется.
3: Это деградация.
2: Когда тебе открыли автошколу через 4 метра от твоего кабинета.
3: Вселенная намекает тебе просто из одного кабинета в другой. Перейди, напиши.
1: Телеграм Радиус FM вы знаете. Если есть дипломированный психолог, напишите, пожалуйста, со скидкой. Я бы с вами обязательно поработал, потому что буллинг на работе — это очень и очень острая тема. 10 утра, 1 минута в Беларуси. Это все на самом деле шутки. Мы тебя очень-очень сильно любим. Топовая музыка, хорошее настроение, подарки — все для тебя абсолютно каждое утро на Радиус FM. На сегодня мы потихонечку заканчиваем наш эфир, но одного мы тебя ни в коем случае не оставляем. Вася Чехов, Юль Клыгун, Паша Адаховский. Ребят, вам.
3: Ну, мы говорим тебе пока-пока.
2: Далее отличный день с Кириллом Громовым здесь на Радиус FM. Не пропусти, делай громче. Кирилл, привет тебе.
4: Привет, и в Беларуси 10 часов и 1 минута. Полина Тарасевич новости принесла. Полин, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, Кирилл, расскажу о лучших романах всех времен и о нужной разработке Беларуса.
0: В радиусе новостей.
5: С 1 июля белорусские банки вводят обновленные правила финансовой безопасности. Каждый банк установит антифрод-систему, которая будет автоматически проверять все платежи. При подозрении на мошенничество операцию приостановят. Система сможет определять геолокацию клиента и устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг. Если владелец счета пытается совершить перевод с незнакомого гаджета или из нетипичного места, операция получит метку «подозрительная». Вводится также цифровой отпечаток, жесткая привязка аккаунта к конкретному устройству. Купальный сезон в Беларуси официально открыт. Чтобы отдых оставался безопасным, специалисты СВОДа ежедневно проводят мониторинг. Только в Минске на страже круглосуточно находится 8 спасательных станций и 20 сезонных постов. За порядком следят из воздуха благодаря беспилотникам. Такая комплексная работа дает результат. За последние 5 лет число погибших в купальный сезон снизилось на 40%. Всего к новому сезону в стране подготовили более 500 мест массового отдыха. Белорус разработал перчатку, которая возвращает подвижность кисти руки. Никита Колесник объяснил принцип действия своего устройства. Оно считывает сигналы с мышц через датчики и передает их на плату. Программа приводит в движение сердцепривод, и кисть начинает двигаться. Сначала разработчик создал алгоритмы для кисти, а в планах добавить и движение пальцев. Перчатка поможет людям с проблемами двигательных функций, в том числе пациентам после инсульта. Европейский Союз сменил риторику в отношении Киева. Лидеры ключевых стран ЕС предупредили Владимира Зеленского: евроинтеграция Украины заморожена, пока не прекратятся масштабные коррупционные скандалы. Поводом стала отставка главы офиса Ермака. Канцлер ФРГ в личном разговоре потребовал от Владимира Зеленского отчета о коррупции и итогах расследования. Аналогичные сигналы направили Макрон, Стармер и фон дер Ляйен. Теперь каждый шаг Киева под тотальным контролем Брюсселя. Книголюбы, для вас новость. Опубликован рейтинг лучших романов всех времен. Для этого журналисты устроили масштабный опрос среди 170 писателей, критиков и литературоведов. На первом месте Милда Марч, британской писательницы Джордж Эллиот. Классический викторианский роман о жизни английской провинции. На второй строчке — возлюбленная, тяжелая и почти мистическая история о рабстве от Тони Моррисона. А замкнул тройку Улисс, ирландца Джеймса Джойса. Самый известный образец литературы в жанре потока сознания. И последнее. Твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. В Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: Вещь-трек, который мгновенно меняет плотность воздуха в студии, заставляет нажать на паузу во всей этой суете. Кстати, об этом треке греческий диджей Console Training изначально выпустил его в 2016 году, и трек буквально за пару месяцев стал мировым гимном дип-хауса. И весь секрет здесь, в самом в таком красивом инструменте, это саксофон. Партию записал известный музыкант Дукас Дюк, и именно этот живой пронзительный звук сделал песню бесконечной. Название оправдывает себя на все 100. Трек до сих пор в топах и звучит свежо, сколько бы раз вы его не слушали. И привет всем, кто сейчас вместе с нами настраивается на рабочую неделю. И знаете, в теме названия трека «Take me to infinity» в переводе означает «Унеси меня в бесконечность». Понедельник — это как раз тот день, когда список дел кажется бесконечным, а путь от утреннего кофе до вечера пятницы длиннее, чем дорога до края вселенной. Понедельник — день суровый, но у нас все обязательно получится, потому что рядом с тобой Кирилл Громов, рядом с тобой Радиус FM и самые классные и топовые исполнители. Ну и доказательство тому, через пару минут Альберт Брайт со своим огненным «Wild», а сейчас будем разбираться с прогнозом погоды, так что не упусти самое интересное и скоро продолжим.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня днем 20-22 тепла, в Гомеле от 21 до 23 градусов, ну а в Гродно и Бресте плюс 23, плюс 25.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 10 часов 44 минуты. Пришло время для твоей любимой порции подарков в эфире Gift Time. Да-да, время играть и забирать крутые призы. Сегодня на кону у нас просто огненный подгон. Два пригласительных билета на историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Именно там в предстоящую субботу, 30 мая, с грандиозным размахом пройдет День пограничника. И что нужно сделать, чтобы забрать билет? Все максимально просто. Тебе нужно буквально на несколько секунд стать главным музыкальным экспертом страны и угадать, какую песню мы тут наиграли на гитаре. Вот знаешь, майские вечера начинаются, время гитарных наигрышей на лавочках во дворах. И вот мы не удержались, взяли в руки гитару и на коленке сбацали мотив одного популярного трека. И твоя задача — понять, что это за песня. И прежде чем я ее включу, готовься зайти в нашу группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Внизу этой группы есть значок «Сообщение». Кликай на него и готовься прислать свою правильную версию, что ж за трек мы загадали на гитаре. Итак, ну что, прямо сейчас включаем фрагмент. Поехали. Что-то вот непонятно, интересное. И варианты у нас следующие. Вариант А. Нилетто. Его трек «Любимка». Вариант Б. Джиздоурен. «Дарите женщинам цветы». И вариант В. Мия Бойко. «Экспонат». Прямо сейчас перед тобой гитарный аккорд в голове. Так что не теряй времени. Прямо сейчас открывай наш телеграм-канал «Радиус FM». Находи обязательно значок сообщения. Пиши свою версию. И через два топовых трека подведу итоги и назову победителя, который быстрее всех справился с этим заданием. Играем.
0: Gift Time на «Радиус FM».
2: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Кейс-тайм на Радиус FM.
1: Два трека пролетели незаметно. Это значит, что пришло время подводить итоги нашей музыкальной угадайки. В телеграм-канале Радиус FM развернулась нешуточная борьба. Комментарии летели каждую секунду, но пришло время раскрыть карты. Наш дворовой гитарный перебор скрывал трек, который в свое время доносился буквально из каждого утюга. И правильный ответ, конечно же, это «Не лето» и его разрывная любимка.
2: Не постреляй, нами пальба.
1: Пау-пау-пау, и быстрее, точнее всех с этим заданием справилась наша слушательница Пилипейка Лена. Лена, мы тебя искренне поздравляем, эти аплодисменты в твою честь. Два заветных пригласительных билета улетают прямо к тебе в Мозыре. Лови заслуженные аплодисменты и готовься к крупным и крутым выходным. И для всех, кто также хочет провести грядущие выходные незабываемо, у меня есть отличная новость. 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и уникальная возможность катания на танке. Не пропусти этот грандиозный праздник. Билеты уже сейчас можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Ну а наш эфирный час тем временем плавно близится к финишу. Чтобы этот понедельник продолжал радовать исключительно позитивными вибрациями, до конца часа мы успеем послушать еще один, два, а может быть и несколько классных топовых треков. Расслабляемся, ловим ритмы и остаемся на правильной волне на Радиус FM.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11.00, понедельник, и мы официально открываем новый час эфира на Радиус FM. Всем огромный привет, у микрофона Кирилл Громов, и я готов разогнать эту рабочую неделю вместе с тобой. Ну что, 11 утра в понедельник — это то самое время, когда первый утренний кофе уже перестал действовать, а до обеда остается еще целая вечность, и мозг в этот момент отчаянно пытается вспомнить, чем он занимался в выходные. И наотрез отказывается понимать, чего от него хотят в этих рабочих чатах. Тем более, прямо сейчас есть классный повод встряхнуться. Наш музыкальный нон-стоп — 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без остановок и лишних разговоров. Только качественные мировые треки, которые выведут твою продуктивность на максимум. И среди них у нас невероятная Леди Гага со своей «Абракадаброй». Главные романтики стадионов — One Republic с мощным синглом «Give me something». И потрясающий стильный электронный коллаб от Khalid Rudimental «All I know». Прибавляй громкость динамика, лови этот мощный заряд энергии и не забывай заходить на сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Голосуй за любимые треки и сам решай, что будет звучать на лучшей радиостанции страны. А мы продолжаем. Беларусь, 11 часов и 1 минута. Привет! Свежий выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, по какому принципу пчелы выбирают цветы и где в Минске попробовать чак-чак и эчпочмаки.
0: В Радиусе новостей.
2: За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 25 киберпреступлений. Самый распространенный способ обмана – вишинг, то есть звонки от имени начальников. Всего поступило около 300 сообщений о звонках мошенников, большинство удалось предотвратить. В МВД напоминают, при подозрительном звонке сразу кладите трубку и сообщайте в милицию по номеру 102. В Минске активно идет сезон покоса травы. По будням косцы работают с 7.30 утра до 19.00. Выходные начинают не раньше 9 утра и стараются работать подальше от жилых домов. Если у вас есть недовольство или пожелание, оставляйте заявку на портале 115.бел. Жителей просят с пониманием отнестись к сезонным работам. В Минске проходят Дни Казани. Мероприятия развернулись у Дворца спорта. Гостей ждут выступления татарских диджеев, вокальных коллективов и мастер-классы по игре на национальных инструментах. Работает выставка-ярмарка. Можно попробовать плов с мясом, эчпочмаки, чак-чак и чай с молоком. Праздник продлится до 26 мая. Конфликт на Ближнем Востоке ударил по экономике Европы. Германия, например, стремительно теряет финансовую устойчивость. Госдолг Франции, Бельгии и Испании уже вплотную приблизился к 120% от ВВП. Если Европейский центральный банк не стабилизирует долговые рынки в ближайшее время, последствия для экономики Старого Света могут стать фатальными. Пчелы выбирают цветы так же, как люди выбирают рестораны, ориентируясь на других посетителей. Это выяснили японские ученые. В эксперименте насекомым предлагали цветы разного цвета с одинаковым количеством нектара. Когда на цветке уже сидела другая пчела, новые посетители часто игнорировали свои обычные предпочтения и летели туда же. Ученые назвали это эффектом подражания. Присутствие других пчел воспринимается как сигнал о надежном источнике пищи. И последнее. Стань участником розыгрыша «Умные колонки». Правила такие. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Гомеле 21-23. Гродно и Бресте 23-25 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: 11.32. Dua Lipa, New Rules — это гимн всех, кто когда-либо обещал себе больше никуда ему не писать, но срывался в 2 часа ночи. Кстати, об этой песне мало кто знает, что изначально этот трек писался вообще для британской группы Little Mix, но девчонки от него отказались. И это было их главной ошибкой, потому что Dua Lipa забрала его себе, сделала из него платиновый супертрек, и клип на YouTube собрал сумасшедшие просмотры. Песня, как понятно из названия, про новое правило — три строгих табу для тех, кто пытается пережить расставание и не наступить на те же грабли. Правило номер один — не бери трубку, он звонит только когда пьян. Золотые слова Дуа. И психологи изучили современное свидание и выяснили, что в этом году самыми популярными трендами стали так называемые зомбинги. Это когда человек сначала бесследно исчезает из твоей жизни, то есть загостил тебя, а спустя полгода внезапно пишет в мессенджере «Привет, как дела?», как будто ничего и не было. Так вот, эксперты официально утвердили новое правило безопасности. Если к вам в чат стучится такой зомби, не нужно выяснять отношения. Просто отправляйте ему стикер с чесноком или святой водой, работает безотказно и экономит множество нервов. Да и вообще, в понедельник у нас должно быть только одно новое правило — не нагружать себя сложными задачами, чтобы плавно вкатиться в рабочую неделю. Давай сделаем короткую паузу и узнаем, порадует ли нас погода сегодня и в ближайшие часы, либо все-таки сегодня нас ожидают майские грозы и дожди.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди. В Минске, Витебске и Могилеве днем 20-22 тепла. В Гомеле 21-23, ну а в Гродно и Бресте сегодня передают плюс 23, плюс 25.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: 11.44. Alan Walker, Isabella Melkman, Broken Strings. Это фантастическая по своей глубине и драматизму работа от норвежского гения Алана Уокера и невероятно талантливой Изабеллы Мелкман. Это трек сиквел к его знаменитой вселенной World of Walker. И название трека переводится как «Порванные струны». Знаете, в понедельник после обеда эта фраза идеально будет описывать наше внутреннее состояние. Нервные струны офисных сотрудников натянуты до предела, а струны души отчаянно пытаются сыграть что-нибудь веселое из репертуара прошедших выходных, но получается только какой-то грустный блюз. И вообще, понедельник — это день удивительных метаморфоз. Это время, когда фраза «я сделаю это в начале недели» из пятничной суперспособности превращается в понедельничный кошмар. Ты открываешь свой блокнот, а там столько планов, будто ты должен за сегодня не просто закрыть все висяки, а как минимум спасти человечество. И мой тебе совет. Если чувствуешь, что струны вот-вот лопнут, сделай глубокий вдох, налей себе чаю, кофе и включи режим умеренного прагматизма. До пятницы осталось всего 4 дня. Мы справимся, у нас все получится. Ну а прямо сейчас давай сделаем небольшую музыкальную паузу, выдохнем и настроимся на правильную расслабленную волну. Через пару минут у нас Шаус и Кап Спорт с треком Only You, а также будем наслаждаться авторской программой от Натальи Ленской «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
4: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Бибер Экса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иман Беку и Софи Рейс. Not you. Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был студент Максим. В его группе учился один одногруппник, который постоянно критиковал всех, перебивал на встречах, подшучивал над чужими ошибками. Сначала Максим пытался игнорировать это поведение, но постепенно замечал, что нервы на пределе, концентрация падает, а желание приходить на пары исчезает.
3: Токсичный одногруппник, как Wi-Fi, который все время сбоит. Вроде сигнал есть, а нормальной связи нет.
2: Это можно назвать социальной токсичностью. Негативное поведение одного человека может влиять на эмоциональное состояние всей группы и вызывать хронический стресс.
3: То есть не только нервы, но и учеба страдает.
2: Да, но с ситуацией можно справиться. Максим начал фиксировать конкретные примеры токсичного поведения, обсуждать проблему с другими членами группы, не превращая это в сплетни, устанавливать личные границы, уходить от конфликтов, ограничивать контакты.
3: Ага, как будто у него появился антивирус для эмоционального вируса в группе.
2: Именно так. Психологи дают такие советы. Устанавливай границы, не позволяй токсичному поведению влиять на твое настроение и работу. Фокусируйся на себе, сохраняй концентрацию на своих задачах и целях, а не на негативе других. Используй поддержку группы. При необходимости дистанцируйся.
3: Похоже на фильтр в кувшине воды. Пропускаешь полезное, блокируешь грязь.
2: Так и есть. Главное — сохранять спокойствие, контролировать эмоции и заботиться о себе. Тогда токсичность не сможет разрушить ни учебу, ни твое настроение.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске полдень, понедельник, 25 мая на календаре. Это значит, что мы официально перешагнули экватор сегодняшней эфирной смены на Радиус FM. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и я готов сделать твой обеденный перерыв максимально бодрым. Говорят, понедельник — это день тяжелый, но только если ты сам позволяешь ему быть таким. И хватит гипнотизировать рабочие графики, тем более подзарядить батарейки позитива сейчас будет проще простого. На Радиус FM стартует наш фирменный музыкальный марафон. Вас ждут 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров, и среди них у нас Инна Эрихэд с треком «I'll be waiting». Сверхпопулярный инди-хит также впереди, который взорвал мировые чарты, это Артемас и его сингл «I like the way you kiss me». И разрывной электронный боевик от мастеров плотного баса Алекс Альта и KDDK «One and Two». Делай звук динамики погромче, лови этот сумасшедший заряд энергии и обязательно заглядывай на наш сайт radiusfm.by, чтобы проголосовать за любимые треки в разделе музыкального тестирования. Ну а мы буквально на пару минут приглушим басы, чтобы узнать, какими главными новостями и событиями живет наша страна и весь мир к этой минуте. Ты слушаешь Radius FM Беларуси полдень. Свежий информационный выпуск на Радиус FM прямо сейчас представит Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про среднюю зарплату в Беларуси за апрель, новый и ошейник.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко встретится во Дворце независимости с рейсом Татарстана Рустамом Минихановым. Официальная делегация российского региона прибыла в Беларусь для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества. Это не первый визит главы Татарстана в Беларусь. До этого Миниханов приезжал в Минск в апреле 2023 года. Белстат назвал среднюю зарплату за апрель. Она составляет 2952 рубля. Наиболее высокая средняя зарплата, как и ранее, фиксируется в Минске – 3900 рублей. На втором месте Минская область – 2990 рублей. На третьем – Гродненская область – 2650 рублей. Индия страдает от изнурительной жары. На юге страны жертвами тепловых ударов стали уже 16 человек. Столбики термометров стремительно преодолели отметку в 46 градусов. Власти экстренно разворачивают пункты раздачи питьевой воды. Экстремальные температуры продолжат расти и могут подняться к концу недели до 48 градусов в тени. Оригинальный фрагмент знаменитой Эйфелевой башни пустили с молотка. На аукционе продавали 14 металлических ступеней винтовой лестницы. Это секция номер один легендарной конструкции Гюстава Эйфеля. Новым же владельцем ступеней стал частный коллекционер из Франции, потратив на это 450 тысяч евро. Он не раскрыл своего имени, пожелав остаться анонимным. В Китае разработали ИИ-ошейник, позволяющий лучше понимать кошек и собак. Он анализирует звуки, эмоции и поведение питомцев в режиме реального времени и переводит эту информацию в понятный человеку текст. Разработчики утверждают, что устройство, которое напоминает небольшой ошейник, поможет хозяевам собак и кошек понимать своих питомцев с точностью до 95%. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. В Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 20-22, в Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Гродно и Бресте 23-25 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бая». Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12.31. Вот так звучит хит «Ride It» от Ригарда. Этот трек стал настоящим гимном танцполов. Его мелодия взрывала чарты и даже попала в ТикТок, где его использовали миллионы. И забавно, что название «Ride It» переводится как «Езжайте на нем». А у нас сегодня понедельник. Самое время захватить эту энергию и катить по новой неделе прямо с хорошим настроением. И, кстати, знал ли ты, что некоторые ученые считают понедельник чуть ли не самым тяжелым днем? Но не грустим. Сегодня можно заняться чем-то новым. Вот отличный совет. Попробуйте заодно поставить себе цель на неделю. Например, запустить новые хобби или, наконец-то, сделать что-то, что давно откладывали. А если уже все надоело и хочется чего-то необычного, почему бы не устроить мини-тур по своему городу или просто включить музыку погромче и танцевать прямо у себя дома? А пока я расскажу погоду, мы с тобой через пару минут продолжим наслаждаться топовым треком от Акцента Серый и Миши Миллер. «Don't Leave» называется, так что не переключайся. Как ребята говорят, «Don't Leave», не покидай нас и оставайся на волне топовой музыки.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем в северных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске, Витебске и Могилеве сегодня 20-22 тепла, в Гомеле от 21 до 23, ну а в Гродно и Бресте плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
7: И пусть

0: 20:45. Ну, как уже мощный, синематичный электронный гимн мы только что послушали от Bebe Rexha Fightless New Religion. И, кстати, это свежий релиз, абсолютно особенная вещь. Bebe Rexha объединила с легендарной поп-дивой сцены Fightless и создала трек, который сама певица назвала любовным письмом музыкальной культуре. И в основе этой работы лежит жирный сэмпл из культового рейв-трека 90-х «Insomnia». И сама Bebe рассказывала, что песня как раз о том невероятном чувстве, когда ты растворяешься в глубоких битах, забываешь обо всех проблемах и буквально спасаешься в музыке от любых серых будней. И в понедельник именно та новая религия, которая нам всем жизненно необходима. И раз уж мы заговорили о любви к музыке и о том, как треки влияют на наше настроение, у меня к тебе дело. Хватит быть просто пассивным слушателем. Прямо сейчас заходи на наш официальный сайт radiosfm.by в раздел музыкального тестирования. Это твое легальное пространство власти в нашем эфире. Слушай короткие отрывки, ставь лайки, голосуй за любимые треки и беспощадно минусуй то, что не зашло. Именно твои голоса решают, какие треки будут взрывать эфир Radius FM в следующие разы, и заходи и рули саундом. Ну а до того, как часы пробьют следующий час, мы успеем кайфануть под еще один классный и топовый мировой трек, который идеально зафиналит этот эфирный час и настроит на продуктивное продолжение дня. Алекс Уоррен с треком Ordinary на низком старте сразу после рекламного блока.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм», Беларусь.
3: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Подай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске 13 часов, понедельник, и мы открываем самый бодрый обеденный час эфира на Радиус FM. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И час дня в понедельник — это время великого офисного перелома. Первая половина дня позади, а это значит, что самый страшный отрезок недели мы с вами официально пережили. Сейчас главное — переключить мозг с режима «О боже, сколько работы» на режим «О боже, какой сочный обед». Тем более, что прямо сейчас на Радиус FM стартует наш традиционный нон-стоп. 10 топовых треков подряд, без рекламы и без долгих разговоров, только чистая энергия мировых чартов. Вот три топовых трека, которые мы проанонсируем и появятся совсем скоро у нас в эфире. Это Teddy Swims и его The Door. Также ожидаем сильный, свежий танцевальный коллаб от Софи Элис Бекстер «Ready for your love». И порция топового позитива и бешеного драйва от канадского дуэта Crash Anthems и их New Heart. Делай звук в динамиках погромче, лови этот кайфовый вайб и обязательно заглядывай на наш сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Голосуй за любимые треки и сам рули эфиром лучшей радиостанции страны. Ну а мы буквально на пару минут приглушим басы, чтобы узнать, какими важными событиями и новостями живет планета к этой минуте. 13 часов и 1 минута в Беларуси. Привет! Выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас представит Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько людей посетила Беларусь по безвизу и где в мире медведь проник в гостиницу, и речь не про Россию.
0: В Радиусе новостей.
2: Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко проводит встречу с рейсом Татарстана Рустамом Минихановым. Планирует обсудить новые совместные инициативы. До этого глава Татарстана посетил Брест. Рустам Миниханов признался, что впервые побывал в Брестской крепости. Поездка в Брестскую область принесла и практическую пользу. Возле гигантской скульптуры зубра у трассы М1 хотят открыть кафе. Идея об этом появилась у властей Брестской области и Татарстана. В новом заведении появятся блюда татарской кухни. Но не только их представят в новом кафе, будет и белорусская кухня. Сейчас специалисты уже разработали эскизный проект заведения. 76 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу в текущем году. По данным ведомства, они прибыли из 38 стран, входящих в список безвиза. Большинство приехало из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетила более миллиона жителей Европы. Франция близка к объявлению масштабного моратория на иммиграцию. С инициативой полностью заморозить въезд иностранцев на ближайшие 3 года выступает министр юстиции. По его мнению, нынешняя миграционная модель исчерпала себя, а страна больше не справляется с интеграцией приезжих. В Румынии произошел необычный инцидент. Медведь проник в один из местных отелей. Персонал гостиницы оперативно отреагировал на ситуацию и позвонил по экстренному номеру 112. Однако оператор не счел происшествие достаточно серьезным для немедленного реагирования и порекомендовал обратиться в местную полицию. Сотрудникам отеля пришлось самостоятельно организовывать ночное дежурство. Никто не пострадал. И в завершении. Итоги музыкального теста уже в эту среду. Успей выиграть умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай тесты и оценивай треки. Если ты уже начинал, но отвлекся, обязательно пройди опрос до конца, иначе заявка не засчитывается. Время пошло, слушай, завершай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. В Беларуси сегодня облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем в северных районах страны небольшие кратковременные дожди, местами сильный порывистый ветер. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23, в Гродно и Бресте 23-25 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бая». Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Козлова, Сен Паулы, все понятно. No Lie на Radius FM. Это настоящее пляжное лето в наших динамиках, под которое ноги сами начинают притоптывать. Такт без преувеличения. Это вечный трек. И, кстати, этот трек стал переломной точкой для Дуа Липы. В 2016 году Шон Пол искал свежий уникальный голос для своего нового сингла и наткнулся на Ютубе на девочку, которая тогда еще даже не выпустила свой дебютный альбом. Он рискнул, пригласил ее на запись и не прогадал. Трек со свистом взлетел на вершины мировых чартов, а клип на сегодняшний день пробил космическую отметку в 1,5 миллиарда просмотров. И самое забавное, что артисты из-за плотных графиков записывали свои партии на разных континентах и впервые вживую встретились только на съемках видео. И в тему песни No Lie, что в переводе означает «без лжи», лови свежую и очень актуальную новость от британских ученых. Они провели масштабные исследования и выяснили, в какой день недели люди чаще всего говорят неправду на работе. Как думаете, барабанная дробь? Ну, конечно же, в понедельник. По статистике, именно сегодня сотрудники выдают рекордное количество мелкой лжи в стиле «да-да, я уже заканчиваю этот отчет, ваше письмо у меня в приоритете» или «ой, у меня просто интернет завис и ничего не получается». Но в любом случае, мы на Radius FM врать не умеем и всегда делимся только чистой правдой. Прямо сейчас пришло время узнать самую актуальную синоптическую информацию. Давай сделаем короткую паузу на прогноз погоды, после которого я вернусь к тебе с Бенсоном Буном и его треком «Sorry, I'm here for someone else».
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью, местами утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Днем возможны грозы, а в Витебске ночью 8-10 градусов, днем 16-18. В Могилеве ночью 9-11, днем от 16 до 18 градусов. В Минске ночью 10-12, тепла, днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью передают 11-13 со знаком плюс, днем 20-22 выше нуля. Ну а в Бресте ночью плюс 12 плюс 14, днем 23-25 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Белагропромбанк.
6: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: Ремонт своими руками? Нет.
10: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Нестле». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
11: Оксидат торфа. Урожай. Я много не бывает.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
12: Жена подарила мне прыжок с парашютом. Раньше я думал, что это очень мужской поступок, пока ко мне сзади не прицепился мужик и не сказал: «Все будет хорошо, расслабься, я все сделаю сам».
13: Расслабься и постарайся получить удовольствие.
1: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: В студии объявляется время крутых призов. Да-да, у нас снова на очереди твоя любимая игра Gift Time. И у меня отличная новость для тех, кто не успел в прошлый раз. У нас на кону снова два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Суббота на «Линии Сталина» обещает быть жаркой. Но чтобы забрать билет сегодня, тебе нужно стать экспертом не в музыке, а в календаре. Праздновать на «Линии Сталина» мы будем в субботу День пограничника, а официально какого числа вся страна отмечает этот профессиональный праздник. Включаем логику и эрудицию и выбираем один из трех вариантов ответа. Вариант 1 – 28 мая, вариант 2 – 30 мая и вариант 3 – 1 июня. Кто быстрее всех пришлет правильную цифру, тот заберет заветные приглосы. Прямо сейчас бери в руки свой смартфон и заходи в группу Радиус FM в Телеграм не по номеру телефона в аккаунт, а именно в группу Радиус FM и быстренько пиши свою версию под значком сообщения. Жду твои ответы. Через два топовых трека подведу итоги и выберу победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Ну что, два топовых трека пролетели на одном дыхании. Это значит, что пришло время подводить итоги нашей календарной викторины. В комментариях в нашем телеграм-канале Радиус FM случился настоящий пожар из правильных ответов. Но игра есть игра, и мы искали самого быстрого. Для начала раскроем карты. Праздновать на линии Сталина мы действительно будем в субботу, день пограничника. Но официальный праздник в Республике Беларусь ежегодно отмечают 28 мая. Так что правильный ответ, вариант номер один. И быстрее всех с этим справилась сегодня Ирина Шедловская из Минска. Иришка, тебе аплодисменты. Мы тебя искренне поздравляем. Два пригласительных билета на грандиозный праздник остаются тебе. И для всех, кто хочет своими глазами увидеть этот масштабный праздник, напоминаю, 30 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. Что нас ждет? Во-первых, развлекательная насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и уникальная возможность катания на танке. Не пропусти этот грандиозный праздник. Билеты уже сейчас можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Ну а мой эфирный заезд на этом подходит к финишу. Этот понедельник мы с тобой встретили максимально бодро и зарядились отличным настроением. Далее его продолжишь получать уже в компании Лёши Якимовича. У него наготове тонна свежих треков, отличный юмор и самый правильный саунд для твоего понедельника. Услышимся. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
2: Мороженое 20 и 28 копеек, сразу сделано вкусным.
4: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
2: Реклама.
5: Шоу с толком.
2: Сегодня в шоу с толком.
6: Вместе с визажистом Ольгой Тарасевич обсуждаем, есть ли реальная разница между помадой за 30 и 300 рублей, как из-за блогеров мы покупаем то, что нам не нужно или вредит, и что стоит поменять в своей рутине летом.
2: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Блюз FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Статус, Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что, на связи у нас Леша Якимович. И сегодня понедельник, 25 мая. Как говорится, понедельник день тяжелый, но все же мы справляемся, мы работаем. Уже половинку дня прошли с тобой. На календаре у нас начало недели, но чтобы вот этот старт не казался ну слишком каким-то суровым, лови забавный факт. Сегодня отмечается день полотенца. Это символ того, что ты всегда готов к путешествиям и знаешь, где твое полотенце. Но чтобы твои рабочие задачи решались в разы быстрее, я приготовил наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Только ты и музыка. Ну что ж, послушаем с тобой Набу с треком Slow Down. Slow down. Также услышим трек Overdrive от Джин Мартин. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Джованни Ричи и Марк Дэн с треком Let Me Die. В общем, давай, переводи дух, делай звук погромче, ну и просто лови этот топовый ритм. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Леша. Расскажу об отставке мэра Кракова и новой скульптуре Лионеля Месси.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Миниханов обсудили вопросы двусторонней повестки за рабочим обедом. Встреча продолжила диалог, начатый на уровне президента Беларуси. Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов. Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Минихановым напомнил о серии игр КХЛ, в которой казанский Акбарс всухую обыграл Минское Динамо. «Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у Минского Динамо, выиграли аж 4-0. Расстроили всю Беларусь», — с долей юмора сказал белорусский лидер. «Нечаянно», — ответил на это Миниханов. Поезд бизнес-класса вновь начал курсировать между Минском и Брестом. Возвращение электропоезда на маршрут стало возможным после завершения ремонта одного из составов серии ЭПМ. Билеты, оформленные до 14 мая 2026 года на поезд с локомотивной тягой, останутся действительными и после замены подвижного состава. Жители Кракова на референдуме проголосовали за отставку мэра, выразив недовольство его работой. По официальным результатам за отставку мэра города Александра Мишальского проголосовали 170 тысяч жителей, против только 3 тысячи. «Жители Кракова приняли решение, я принимаю его с уважением», — написал Мишальский в Facebook. В Аргентине возводят самую высокую в мире скульптуру Лионеля Месси. Его высота 26 метров. Композиция изображает капитана национальной сборной, который поднимает кубок. Скульптуру собирают по частям из-за ее огромных размеров. Несмотря на монументальность сооружения, детально проработаны все элементы. Сложнее всего было воссоздать лицо футболиста. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,75, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,06. И в завершении. Уже в эту среду мы назовем имя владельца умной колонки. Спеши стать участником розыгрыша. Правила просты. Заходи на radiusfm.by и проходи музыкальный тест. Внимание! Если не дойти до конца, система тебя не увидит. Жми финальную кнопку, влияй на эфир и забирай крутой приз. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем плюс 16-18. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22 градуса градуса тепла. В Бресте ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это

0: Кэлвин Харрис там настойчиво так спрашивает: насколько глубока твоя любовь? На самом деле хороший вопрос, особенно актуально, когда вот в 4 утра тебе там на лицо бесцеремонно ложится твой любимый кот. И ты лежишь, боишься вдохнуть и думаешь, это он так любовь свою показывает или он реально пытается меня задушить. И вот тут китайские инженеры решили пойти дальше и изобрели ИИ-ошейник-переводчик с животных языков. Обещают 95% точности. Ну, правда, никаких научных текстов, тестов, точнее, они почему-то не опубликовали. И я, на самом деле, их понимаю. Кому захочется признавать, что ты потратил годы разработки и миллионы долларов просто чтобы услышать от своего пса: «О, смотри, стена! О, смотри, какашка!» Но люди же вовсю оформляют предзаказы, но, видимо, очень хочется людям получить официальный перевод кошачьего «мяу». Ну, что-то вроде: «Слышь, кожаный, давай быстро наполняй мне миску». Так что вот такие вот приколы. Ну, я думаю, твой питомец точно тебя обожает и без всяких там этих гаджетов. Да и день у тебя сегодня будет отличный, я тебе обещаю. Ты совсем справишься, я в тебя верю. А вот погоду в Минске переводить с кошачьего не нужно. Тут и все понятно. Слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, плюс 18, в Могилеве ночью 9 и 11 выше нуля, а днем 16-18 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 16, плюс 18. В Гомеле ночью 12-14 со знаком плюс, а днем от 17 до 19 тоже со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 20, плюс 22. И в Бресте ночью 12-14 выше нуля, а днем 23-25 со знаком плюс.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сделано.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась.
6: А я же...
7: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май танно купляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
8: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязник. Игра «Кропка грошек», «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
9: Реклама.
10: Хочешь умную колонку?
11: Да!
10: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Это был Airbook с треком Graceland. Это на Radius FM и песня о том, как хочется сбежать туда, где весь мир наконец-то замолчит. Звучит красиво, но давай честно, в реальной жизни твой единственный шанс побыть в абсолютной тишине — это, ну, наверное, когда ты стоишь с незнакомцем в лифте, и вы оба резко залипли в телефоны. И вот тут даже ученые доказали, что наш мозг умеет буквально слышать тишину. То есть для него это не пустота, а такой активный раздражитель. Вот ты лежишь на диване в тихой комнате, думаешь, что отдыхаешь, а твой мозг на самом деле работает на максималках, анализируя вот это вот безмолвие. Так что если тебе сегодня лень что-то делать, расслабься, ты не бездельничаешь, ты проводишь сложнейший нейробиологический анализ. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен».
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
8: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
7: Детролекс родом из Франции.
9: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
10: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
11: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
12: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
13: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама.
14: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
14: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
14: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
14: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
14: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Думаю, ежедневно ты постоянно слышишь что-то там новое про искусственный интеллект. Нейросети то, нейросети это. Но задумывался ли ты, а что же такое этот самый искусственный интеллект? Предлагаю сегодня пройтись по базе и немного освежить знания.
0: Технодзен.
2: Давай разберемся на простом примере. Вот есть у нас обычные всякие программы. Они работают по конкретной инструкции, написанной программистом. Ну, условно, писал человек в коде, что изображение с ушками, усами и лапами — это кот. Программа понимала, что это кот. Но если убрать, например, усы, то все ломалось. И программа уже не могла определить, что же перед ней. А вот с нейросетками все немного иначе. Они могут обучаться. Можно показать им 100 разных картин котиков, и нейросеть, основывая на своем опыте, уже сможет постоянно говорить, кто кот, кто собака и еще какое животное. В каком-то смысле можно сказать, что нейронки в этом схожи с людьми. Мы ведь тоже много чего не знаем, учимся на своих ошибках. Правда, искусственный интеллект может хранить в своей памяти бесконечное количество записей, файлов, текстов, а вот мы не можем.
0: Оценка Технодзена.
2: Какой итог? Искусственный интеллект полностью оправдывает свое название. Он может учиться, создавать что-то совершенно новое, допускать ошибки. И при этом не работает по уже установленному скрипту. Примерно так. Теперь остается только ждать, когда нейронки поймут, что люди им особо и не нужны. Интересно, что же тогда будет?
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.
3: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! Ну что ж, у нас понедельник продолжается, все так же 25 мая и уже серединка дня, скорее даже уже ближе к вечеру движемся, и начало недели, согласись, штука такая непростая. Но чтобы тебе было проще включиться в весь этот рабочий ритм, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Да, не будем тянуть. Это 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и давай познакомимся с ребятами. Послушаем Рэй Делтон с треком Call It Love. Why don't we call it love? Также в эфире услышим Риту Ору и ее трек «Don't Think Twice». Ну и самым первым заценим трек «Only You» от Cup Sport и Shaus. В общем, смотри, прямо сейчас переводишь все рабочие чаты в беззвучный режим минимум на 30 минут, делаешь звук погромче и просто ловишь этот кайфовый ритм, но перед этим быстренько послушаем с тобой самые актуальные новости. В Минске 15.01, привет! О самых важных и актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко.
0: В радиусе новостей.
2: У Татарстана и Беларуси есть ряд перспективных направлений сотрудничества, в том числе и халяльная продукция. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миниханов после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам Миниханова, Казани интересна белорусская легкая промышленность, промышленная логистика, сельское хозяйство и мясомолочная отрасль. В МИД Ирана заявили, что в ближайшие 60 дней состоится обсуждение мирной сделки и ядерной программы, но на данном этапе не обсуждаются детали атомного проекта. За основу для переговоров взят меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Он сосредоточен на прекращении войны. Президент Сербии Вучич допустил возможность своей скорой отставки. Такова была его реакция на рост уличной активности его противников. В минувшие выходные они провели ряд массовых акций в крупных городах Сербии. Митинги завершились столкновениями с полицией. На площадке «Беларусь-фильма» стартовали съемки масштабной военной драмы «Высота». Над фильмом работают специалисты сразу из нескольких стран СНГ. А главные роли в фильме исполняют актеры из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В основе сюжета лежат реальные события конца 44-го года. Фильм расскажет о группе из 11 советских разведчиков, которые обороняли стратегически важный холм высоту 144 на территории Латвии. Скандальная Олимпиада проходит в эти дни в Лас-Вегасе. Проект реализуется при поддержке американского миллиардера Питера Тиля. В программе всего три вида спорта – легкая атлетика, плавание и тяжелая атлетика. Отличительная черта игр на стероидах – там нет допинг-контроля. Вообще, по словам организаторов, их цель – выйти на предел человеческих возможностей в спорте. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве ночью 9-11 выше нуля, днем 16-18 градусов тепла. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Джастин Бибер в треке Let Me Love You так отчаянно умоляет разрешить его любить. Честно напоминает моего кота, который требует нежности исключительно в 3 часа ночи. Настойчиво, конечно, но работает. А вообще настойчивость — это достаточно великая сила. И вот если ты сегодня проснулся с мыслью, что твоя жизнь — это сплошной непреодолимый подъем, просто послушай вот это. На днях парень из Уфы, параспортсмен Рустам Набиев, поднялся на 849 метров. Целую неделю шел на одних руках к вершине мира, прикинь. И вот я сегодня утром не мог дотянуться до пульта на диване и просто смирился с тем, что буду смотреть какую-то там передачу про кабанов. А человек Эверест покорил. Так что, друг, если у тебя сегодня вдруг опускаются руки, просто вспомни Рустама. Подними их, улыбнись и двигайся только вперед. Ползти на гору прямо сейчас не надо. Начни с малого, выйди на улицу. Тем более погода в Минске к этому располагает. А мы слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью местами и утром, и днем на большей части территории пройдут дожди. Днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 16, плюс 18. В Могилеве ночью от 9 до 11 со знаком плюс, а днем 16-18 тепла. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, а днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 17, плюс 19. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 20-22 тепла. И в Бресте ночью 12-14 со знаком плюс, а днем от 23 до 25 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама.
3: Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
3: Чего нет?
4: Подписки.
3: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Клан «Карусель» с треком «Райт». Вот прям чувствуешь, как внутри сразу включается режим главного героя. Будто ты летишь по проспекту, все светофоры горят зеленым и специально для тебя. А прохожие провожают взглядом и думают: «Ай, ну что за тигр летит?» И плевать, едешь ты там на деловую встречу или просто за молоком, главное, как ты себя в этот момент ощущаешь. И вообще, ученые говорят, что люди, которые часто залипают и витают в облаках под хорошую музыку в пути, обладают интеллектом выше среднего. И да, я серьезно. Твой мозг просто настолько быстро переваривает скучную реальность, что ему становится скучно, и он уходит в творческий астрал строить планы по покорению мира. Так что, если тебе сегодня предъявят за твой задумчивый вид, отвечай, что ты не завис, а, ну, так сказать, оптимизируешься. В общем, ты все делаешь правильно, день точно будет топовым, и я в тебя верю. Расслабься, кайфуй, ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас понедельник продолжается. 25 мая все еще на дворе. И я считаю, самое время сделать небольшую паузу в делах. Тем более для этого есть отличный и достаточно забавный повод. Сегодня у нас отмечается День счастливого билетика. Так что, если тебе в транспорте сегодня попадется такое, обязательно загадывай желание, и оно точно сбудется. Но чтобы этот понедельник гарантированно стал удачным, прямо сейчас я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 треков подряд, без рекламы, без разговоров. И мы с тобой послушаем трек «Радио Бэйби» от Дон Диабло. Также услышим трек «Greedy» от Тейт Макрей. Ну и самым первым к нам эфир залетит Алекс Уоррен с треком «Ordinary». В общем, откладывай в сторону все скучные задачи, там, выкручивай громкость на максимум и просто кайфуй, а мы здесь надолго. Но перед этим быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. В столице 16 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам прямо сейчас расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу о грандиозных стройках в Беларуси и мировом рекорде учителей из Астаны.
0: В радиусе новостей.
2: Минск и Казань укрепляют сотрудничество. Новые соглашения подписаны на бизнес-форуме. Его продолжением стали двусторонние переговоры между белорусскими и казанскими предприятиями. Сегодня же Александр Лукашенко провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Этот российский регион уже много лет остается одним из ключевых партнеров Беларуси. В Беларуси продолжают готовить к открытию новый национальный исторический музей. Его задумывают как большое путешествие по ключевым этапам истории и становления Беларуси. Экспозиция охватит доисторический период, времена Полоцкого и Туровского княжеств, эпоху Великого княжества Литовского, Российской империи, Советский и современные периоды. Открыть новый музей планируют к 17 сентября, Дню народного единства. Грандиозная стройка в Великом Камне, возведение логистического хаба для ведущего маркетплейса страны выходит на завершающую стадию. Цифры впечатляют. Площадь центра превысит 140 тысяч квадратных метров. Чтобы представить этот размах, достаточно вообразить 20 футбольных полей, соединенных вместе. Это, очевидно, позволит доставлять заказы в разы быстрее. Дональд Трамп заявил, что сделка с Тегераном будет либо великой и значительной для США, либо она вообще не состоится. Президент США считает, что будущая договоренность о завершении конфликта на Ближнем Востоке должна закрыть Тегерану дорогу к ядерному оружию. 55-летняя учительница из Астаны сдвинула автобус весом в 13,5 тонн на 14 метров. Таким образом, она выполнила требования для регистрации мирового рекорда. Подобные достижения в мире уже фиксировались, однако не женщинами старше 50. По словам учительницы, она решила установить рекорд, чтобы вдохновить выпускников школы и придать им уверенности в будущем. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,75, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,06. И в завершении. Уже в эту среду мы назовем имя владельца умной колонки. Спеши стать участником розыгрыша. Правила просты. Заходи на radiusfm.by и проходи музыкальный тест. Внимание! Если не дойти до конца, система тебя не увидит. Жми финальную кнопку, влияй на эфир и забирай крутой приз. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем плюс 16-18. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 20-22 градуса. часа тепла. В Бресте ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Ну что за драма? Вот девчонка здесь страдает в этом ноябрьском холоде так, будто у нее отобрали последний, ну, условно, пароль от какой-нибудь подписки на онлайн-кинотеатр. Красиво, конечно, но согласись, иногда безумно хочется выключить весь этот внутренний театр и просто нормально выспаться, да? Но хотя вот поспать — это сейчас тоже такая задачка со звездочкой. И вот тебе новость. Французские ученые выяснили, что слишком яркие и длинные сны — это вообще-то расстройство, и называется оно эпическое сновидение. Это когда ты ложишься на законные 8 часов, а твой мозг включает режим Кристофера Нолана и поехали. Ты там основываешь Римскую империю, летишь в космос, спасаешь мир, а потом просыпаешься уставший. И оказывается, из-за постоянных вот этих микропробуждений твой мозг пахал всю ночь на этой стройке века, пока ты просто лежал, казалось бы, на подушке. Так что если ты сейчас еле-еле передвигаешь ноги, расслабься, это не ты ленивый, ты просто ночью спасал галактику. Но мы продолжаем, и давай послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Днем возможны грозы. В Витебске ночью +8, +10, днем +16, +18. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, а днем 16-18 тепла. В Минске ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем 16-18 со знаком плюс. В Гомеле ночью 12-14 выше нуля, а днем +17, +19. В Гродно ночью +11, +13, днем +20, +22. И в Бресте ночью 12-14 выше нуля, а днем от 23 до 25 выше нуля.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Иман Бек с треком Not You на Радиус FM. И слушай, ну шикарный же трек. Вот знаешь, это чувство, когда тебе кто-то усердно доказывает, что вы идеально подходите друг к другу. А у тебя при этом в голове в этот момент только одна мысль. Слушай, единственное, для кого я создан, это для сна и больших денег. Так что давай, закрой дверь с той стороны. Вот этот трек — это идеальный манифест для таких моментов. И вот психологи даже доказали, что тяжелые басы в динамиках реально повышают уверенность в себе и помогают говорить твердое «нет». Так что если начальник просит тебя поработать в субботу, просто включай Иманбека на полную. Ну, ладно, я шучу. Твою работу мы бережем, ты у нас вообще красавчик, но твоим музыкальным вкусом мы дорожим еще сильнее. Так что залетай прямо сейчас на наш сайт radiosfm.by. Проходи музыкальное тестирование. Там схема простейшая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и система автоматически делает тебя участником розыгрыша умной колонки Алисы. Ну, а победителя мы выберем уже совсем скоро с помощью рандомайзера. Так что не упусти свой шанс. Ну, а уже в 17:00 здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом, так что я вообще не советую переключаться. У нее много топовой музыки и даже подарки разыграет. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович. На сегодня мы с тобой прощаемся. Спасибо, что был со мной. Услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель «Сервье Рос Россия».
6: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Белагропромбанк.
9: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
10: Спасибо, солнышко. А это тебе.
9: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
11: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
1: Реклама.
12: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: Много. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вот за что мы точно любим понедельники, так это за возможность этот день начать, ну, с чего-то нового. Пообещаешь себе что-то, и вот как раз-таки в этот день обязательно все исполнится. Вот и Радиус ФМ, и Автодрайв. Мы решили обновиться, мы решили готовить к тебя клетву. Давай-ка меняйся вместе с нами, конечно, получай, как всегда, огромное количество подарков. Пообещаю я, с этого понедельника старт новой классной игры, называется на Кибертрек, уже стартовала в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Читаю условия, и я жду тебя в числе участников. Ну, а еще тебя ждут наши замечательные подарки. И, конечно же, новое партнерство вот с этого понедельника, которое будет готовить тоже тебя к лету и к летним путешествиям. Ну, по-моему, мы уже заряжены к тому, чтобы лето пришло. Не теряй, пожалуйста, градус настроения вместе с нами. 17:00 в Беларуси. А еще давай не терять с видимости Наташу Ленскую, потому что ей всегда есть что сказать, ей всегда есть чем нас удивить. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, в какой российский город полетит Белавия и чем недовольны жители Мадрида.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь очень похожа на Татарстан, прежде всего порядком и дисциплиной. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Татарстана. По его словам, когда он пролетает мимо, ему кажется, что он уже подлетает к Минску, потому что там также аккуратно и чисто. Белорусский лидер похвалил и темп развития Татарстана. Рустам Миниханов в ответ заметил, что они стараются быть похожими на Беларусь. Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 2952 рубля 90 копеек. Самый высокий показатель традиционно в Минске – 3889 рублей 40 копеек. Далее Минска и Гродненская области. Самыми высокооплачиваемыми остаются айтишники в среднем 6238,5 рублей. На втором месте финансово-страховой сектор и на третьем – строительство. Белавия запускает регулярные авиасообщения между Минском и Уфой. Первый рейс запланирован на 24 июня. Полеты будут выполняться каждую среду. Продолжительность полета около 3 часов. Ранее рейсы между столицами курсировали сезонно. Уфа станет 9-м российским городом, куда Белавия летает на регулярной основе. В Мадриде прошел масштабный марш. Люди требуют от правительства защитить право на доступное жилье. Причина – беспрецедентный кризис и произвол арендодателей. За последние несколько лет аренда выросла более чем на 50%. Люди отдают за нее до 70% своего заработка. Особенно тяжело приходится молодежи. Протестующие настаивают на снижении стоимости съема, а также на повышении минимальной зарплаты и пенсии до 1500 евро. Китайские ученые создали устройство, которое выявляет ранние признаки рака по одной капле крови. Оно компактное, помещается в руке. Использовать его можно будет как в больницах, так и дома. Система показала 94,9% точности выявления рака легких на ранних стадиях. Традиционные методы – 74,7%. Устройство можно применять не только для диагностики рака, но и в других медицинских целях. И последний финал уже близко. Твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Нам важен каждый голос, поэтому заходи обязательно, заверши тест. Если бросил на середине, вернись и дослушай фрагменты до конца. Засчитываются только полные анкеты. Твоя колонка ждет тебя в среду. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайны.
1: 17.15, точное, драйвовое. Сегодняшняя новость, которую, ну, мне очень хочется с тобой поделиться, она связана с прошедшими выходными и с тем, что дорога к самому известному заповеднику в нашей стране, это Беловежская пуща, скоро станет музыкальной. Да, вот такая классная новость пришла. Необычный участок дороги появится на трассе Брест-Каменец, национальный парк Беловежская пуща. Там уже уложили 700 метров нового асфальта. Следующий шаг — это нанесение специальных шумовых полос, проезжая которые, водители услышат знакомую мелодию. В общем, мне кажется, очень классная идея. И в салоне вот водители и его пассажиры будут слышать особый ритмичный шум. За счет особого расстояния между полосами этот звук складывается в узнаваемую мелодию. И мне кажется, эта мелодия «Беловежская пуща», она уже почти в генетике всех нас, белорусов, как будто уже встроена, поэтому всегда сердце отзывается на эту мелодию. И ты вроде как специально не учил эту песню, но слова как будто все равно знаешь. И ты знаешь, у музыкальной дороги есть не только вот такая развлекательная функция, но еще и практическая. Такие участки помогает привлечь внимание водителя, если он устал или начал терять концентрацию за рулем. И вообще, в целом, считается, что шумовой эффект снижает риск аварии из-за сна во время движения или съезда с дороги. Так что вот такая вот классная история, к слову. Мне кажется, вот какие-то интересные инновации вводят на многих дорогах нашей страны. Например, есть даже специальные лазеры, которые проецируют на трассы красно-зеленые лучи, и они уже работают на М1 и показывают весьма неплохую эффективность.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда? Где, куда?
1: 17:22 точное драйвовое. Мне кажется, вечер понедельника предназначен для того, чтобы вспоминать все слова, связанные так или иначе с любовью. И в такое место я тебя сегодня тоже отправлю. Там все абсолютно про любовь. Выставка называется «Оживляя любовь». Это камерное арт-пространство, где все о чувствах, близости и 5 языках любви. Вот ты сколько языков любви знаешь? Вот, узнаешь больше. Здесь можно буквально потрогать экспозиции, повзаимодействовать с арт-объектами, обсуждать увиденное и проживать буквально все ощущения вместе с проводником. Да, там еще и проводники имеют место быть, так что одиноким ты себя точно на этой выставке не почувствуешь. Что можно посмотреть? Работа современных белорусских художников, тактильные зоны, арт-инсталляции, фотозоны. И, конечно же, просто буквально замедлиться и заземлиться в особой атмосфере любви. Проект работы до 30 июня, поэтому не советую откладывать эту дивную историю. Мне кажется, особенно вечер понедельника нужен для того, чтобы максимально этот стрессовый день наполнить позитивными эмоциями.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
7: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я же...
8: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
9: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязник игра «Кропка грошек» кропка вай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.32 точное драйвовое. Продолжаем подзаряжаться и наполнять вечер понедельника исключительно приятными звуками. Да, можно заполнять звуками поцелуев, но вот если ты уже встретился с любимым человеком. А можно, конечно же, сделать звук погромче. И здесь самая топовая, самая подзаряжающая музыка радио за ФМ проект Руди Мендел. Совсем скоро. Ну а далее, готовься к появлению такого классного испанского горячего хита от Альфы и Ману Чао. О чем-то прекрасном, Бенсон Бун. Ну, о чем-то прекрасном, я уверена, будем с тобой мы тоже петь в нашей новой игрушке под названием «Кибертрек». Прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал, все подробности там, участвуй, и совсем скоро я тебя наберу.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну, а прямо сейчас давай-ка узнаем, что нам Белгидромет пророчит на завтра, 26 мая. Синоптики нам обещают хорошую погоду достаточно. Да, чуть-чуть похолодает, но в целом будет ничего. Вот смотри, в Бресте 23-25, по-моему, шикардос без осадков. В Гродно такие комфортные 20-22 выше нуля и тоже без осадков. А вот в Минске такой приятный охлаждающий дождик, 16-18 со знаком плюс. Осадки будут в Могилеве тоже до 18 выше нуля. Далее смотрим Гомель, здесь тоже дождь, плюс 19. А вот в Витебске будет без осадков и весьма комфортные для работы 16-18 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
6: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
7: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
0: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM.

Ятус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.com.

0: На Радіус FM «Автодрайв».
1: 17.42 точно, драйвовая. Ну что, анонсируют новую классную игру в нашем эфире и в телеграм-канале. Вот такая коллаборация прямого эфира и телеграм-канала Радиус FM «Кибертрек». Отныне каждый будний день мы с тобой именно в это время в 17.40 начинаем собирать правильные ответы в нашем телеграм-канале. Вопрос уже мы озвучили, скажем так. Там есть подсказочка. Там ты, возможно, дам подсказку. Узнаешь одного классного исполнителя. Зовут его Ваня. Больше ничего говорить не буду. Остальное задание там опубликовано. А отвечаешь и ждешь мой звоночек. Буквально через два топовых трека я наберу тебя. И я, и мой ИИ-помощник, и Игорь, его зовут, будем ждать тебя в нашем эфире. Поиграем, и ты получишь в качестве подарка набор чая Такамори. Когда наступает вечер, особенно вечер понедельника, такой стрессовый день остается позади. Нужно наполнить этот вечер ароматом Такамори. Он подарит тебе спокойствие, вдохновение после насыщенного понедельника. Такамори. Выбирай свое настроение на Такамори. Бай.
0: Автодрайв на Радиус FM. Наша.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: 17:49. Точное драйвовое на связи. Моя тезка Ольга. Оля, привет.
2: Здравствуйте, всем добрый вечер.
1: Привет, привет. Ну что, ты Венера? А я?
2: Я Юпитер.
1: Юпитер, да, Марина Дмитриенко, мы загадали у нас в телеграм-канале. Ольга справилась с заданием. Ольга, но это был только первый шаг, чтобы назвать понедельник лучшим днем недели. Впереди еще одно задание, но давай-ка мы сейчас поприветствуем еще и моего нейропомощника. Это и Игорь. Ну что, поприветствуем его? Скажи привет, и Игорь.
2: Привет, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Ну что,
1: да, хорошо, в таком случае, внимание, и Игорь уже готов загрузить для тебя задание.
3: Загружаю трек.
1: Отгадываем песню.

0: какая песня, да. Конечно, и Игорь, ты постарался. Ольга задумалась.
1: Сложно, честно скажу, очень сложно.
0: Ну, давай, а есть какие-то мысли вообще? Ну, хотя бы либо исполнителя назвать, либо саму песню.
1: Может, «Градусы».
0: Может, группа «Градусы». А если не группа... Это, ты знаешь, могу сказать, что это очень горячий парень. Правда. Исполнитель этого трека, он очень горячий. Во всех смыслах горячий.
1: «Холидей бой».
2: С ума мы сошли в голове.
0: Да, это «Холидей бой». И, Игорь, ответь что-нибудь.
3: И это правильный ответ.
0: Сложилось. Слушай, а почему это такая ассоциация? Вот прям по заданию от Игоря ты не отгадала, а то, что это горячий парень, сразу тебе «Холидей бой».
1: Ну, потому что он действительно такой горячий, действительно. Я его видела просто на концерте, там прям энергия горячая.
0: А вот так я даже чувствую, как твой голос изменился, когда ты стал говорить о нем. Оля! А давай же сделаем этот понедельник еще более горячим. Я дарю тебе набор чая Такамори. Ну все, заваривай чашечку для себя и для него. Хорошего вечера желаю.
1: Спасибо.
0: Горячего вечера. Ну и отныне каждый вечер, будний вечер на телеграм-канале Кибертрек. Участвуй, отгадывай и побеждай.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
6: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
7: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
8: Рекламная гульня «Счастливый кошек» 08 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни игра «Кромка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
9: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок с 19 по 25 мая. Скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
11: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну а по дороге домой, знаешь, что в понедельник для расслабления продумываю какие-то новые маршруты. А что, тепло, классно, уже лето рядышком. Осталось только продумать, какой первый белорусский город ты посетишь этим летом. Я вот предлагаю тебе прямо сейчас зайти в наш телеграм-канал и посмотреть, какой город я уже посетила. Соответственно, отгадать его. Я прям искренне рекомендую побывать там и вообще попробовать этот город, в том числе на вкус. И мне кажется, там очень классных достопримечательностей, огромное количество, на фоне которых ты захочешь сделать классные сторис, классные фотки. Заходи в телеграм-канал Радиус ФМ, отгадывай нашу вот такую туристическую абракадабру, а в качестве подарка забирай тревел-косметичку от нашего партнера компании Модум. Стартуем в 18:20, а прямо сейчас, давай-ка, прямо сейчас пересечем черту нового часа. Ровно 18:00. И Наталья Ленская пришла в студию Радиус ФМ, чтобы поделиться интересными новостями. Наташа, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, можно ли поступить в белорусский вуз дистанционно и почему нейросети оказались не самыми выгодными сотрудниками для компаний.
0: В Радиусе новостей.
2: В белорусской столице впервые проходят дни города-побратима Минска-Казани. Это не только знакомство с культурой Татарстана. Представители бизнеса двух городов подписали ряд соглашений, в том числе и в сфере здравоохранения, образования и IT. Первые соглашения между Минском и Казани подписали еще в 1997 году. Тогда оно касалось в основном торговли. Сейчас сфер сотрудничества значительно больше. Полностью дистанционно поступить в белорусский вуз нельзя. Об этом заявил представитель Министерства образования Сергей Пищев. Абитуриенты могут воспользоваться электронной очередью и предварительной регистрацией, а также заполнить заявление в личном кабинете. Но оригиналы документов, аттестат, паспорт, сертификаты С или ЦТ нужно приносить лично. Без этого зачисление невозможно. Посольство Румынии в Минске снова приостановило выдачу шенгенских виз. Это произошло 22 мая, сообщается на сайте дипредставительства. Белорусам, желающим получить визу, рекомендуют обращаться в консульство Румынии в Москве. Посольство в Минске продолжит рассматривать только экстренные случаи, касающиеся граждан Румынии, выдачу проездных документов и консульскую помощь в особых ситуациях. Крупные компании активно продвигают использование ИИ среди сотрудников, но сталкиваются с неожиданной проблемой. Расходы на нейросети часто превышают затраты на человеческий труд. Это приводит к пересмотру бюджетов, отмене лицензий, корректировке планов. Microsoft переводит инженеров на более дешевые инструменты. Uber исчерпал бюджет на ИИ за 4 месяца. Так что пока нейросети скорее дополняют сотрудников, а не заменяют их. Китайская компания построит стальной каркас самого высокого здания в мире – башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии. Китайский подрядчик выполнит весь каркас выше 120 этажа. Именно на этом участке максимальное требование к устойчивости, к ветру и точности монтажа. Общая высота 157-этажной башни – более километра. Завершение строительства запланировано на 2028 год. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 6 копеек. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.12, точное, драйвовое. Вот уже буквально пару дней наступит календарное лето, поэтому самое время планировать маршруты, в том числе по родной любимой Беларуси. Я уже побывала в одном городе, рекомендую там побывать. А вот что за город, давай-ка отгадай по моим подсказочкам, которые я выложила в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Тут и фоточка есть на фоне, мне кажется, главной достопримечательности этого города, хотя и само название города, и вообще, в принципе, его история, например, связана даже с Наполеоном Бонапартом. Все навевает желание туда возвращаться снова и снова. Поэтому, пожалуйста, отгадывай город по подсказочкам. Участвуй в нашей абракадабре, практически летней туристической. Получай подарок от нашего замечательного партнера. Это компания Модум. Компания Модум дарит тебе тревел, набор косметики, чтобы в любой точке Беларуси ты чувствовал себя комфортно, чувствовал себя лучшей версией себя. Ну, даю тебе на все про все, чтобы отгадать буквально 3 топовых трека, после чего приглашу в прямой эфир поиграть.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:21 точно, драйвовый. Прямо сейчас на связи девушка по имени Нина. Нина, привет тебе. Алло.
2: Привет, привет.
1: Нина, привет. Как тебе этот понедельник? Пожар? Огонь? Ну или так, уголек?
2: Да, понедельник хоть и сложный, жаль, что погодка не сильно радует.
1: Не сильно радует, но то ли еще будет, на завтра тоже обещают похолодание, поэтому радуемся в моменте здесь и сейчас, и не забываем планировать маршруты на лето. Подскажи, пожалуйста, город, в который мы отправили сегодня всех желающих, ты его отгадывала и правильно угадала. И это город...
2: Борисов.
1: Это город Борисов, да. Кстати, город, который находится на реке Березина, а вот после известного похода Наполеона, который переправлялся через эту реку с армией, во французском языке даже слово «Березина» стало нарицательным для обозначения провала или какого-то безвыходного положения. Нина, скажи, ты вообще бывала в Борисове?
2: Ой, давно очень,
1: но вот теперь ты будешь знать и, возможно, к берегам Березины подойдешь с каким-то особым взором, на них посмотришь и запоешь песню. А вот какую песню сейчас мы с тобой будем тоже отгадывать. Итак, внимание, задача либо отгадать название, либо подпеть, возможно, либо хотя бы имя исполнителя, хорошо? Договорились? Да. Именно в этом случае тебе достанется набор Travel Косметичка. Это очень, кстати, удобная история от компании Modem для того, чтобы куда бы ты ни направлялась, в любой город ты везде чувствовала себя комфортно, ну и была лучшей версией себя. Вот для этого работает компания Modem. Итак, поехали. Задание готово слушать?
2: Готово.
1: Поехали. Знаешь, как у костра. На гитарке кто-то что-то наигрывает.
2: Да, да.
1: И что тебе отзывается? Знаешь, всегда лучше в путешествие брать с собой гитариста, чтобы, ну, вот в случае чего, там, застала вас ночь в дороге, вы такого в костер разожгли, гитарку завели и вот стали эту песню петь.
2: Так. Да, мыслей много в голове вертится.
1: Ну хорошо, дам подсказочку. Давай, какой небесный объект воспевается в этом треке? Я еще так тебе...
2: Небесный объект?
1: Да, да, давай так. Угу. Дам варианты ответа, хорошо? Итак, да. это Земля, это Юпитер или Солнце? Что тут воспевается?
2: Солнце.
1: А кто у нас про Солнце поет? Ну, известная песня «Зачем мне...»
2: «Солнце Монако».
1: О, да! «Зачем солнце мне?» Да! «Зачем нам солнце Монако, если мы можем сами путешествовать по Беларуси и получать много-много приятных впечатлений?» И не только. И вообще, солнце благоволит тому, чтобы мы путешествовали. Я уверена, будет много солнца этим летом, а у тебя будет тревел-косметичка от компании «Модум». Ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура. Позвольте себе момент нежности вместе с Модом. От деликатного ухода за кожей до безупречной улыбки. Бренд создает продукты с любовью, вниманием к деталям. Модом – честная косметика по честной цене. И это лучший попутчик для твоих тревел-историй. Договорились, Нина?
2: Да.
1: Все. Пока. Ну а что, друзья, познаются в беде. И вот, пожалуйста, в игре под названием «Абракадабра». Каждый будний день для тебя новое задание. Не забудь подписаться. Радиус ФМ в телеграм-канале.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
4: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении.

0: Банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
1: Великое князство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
3: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.35, точное драйвовое, вечер понедельника. Делаем максимально приятным, расслабляющим. Совсем скоро Филатов и Кэрос. Еще больше романтики от Дамиана Давида. И еще один трек, который, возможно, именно тебе подарит то самое золото, те самые золотые ощущения. Это Huntrix и Golden. Но что у некоторых бывают такие понедельники? Так насыщенно проходишь, что как будто ты целую неделю за один день отрабатываешь. Я тебе желаю находить время для всего, и для новых рекордов, и для классного отдыха. А еще расскажу тебе о погоде. Весна, кажется, решила взять небольшой тайм-аут, и завтра похолодает.
0: Радиус FM о погоде.
1: И это буквально за 6 дней до начала лета. Вот смотри, завтра только в Бресте, мне кажется, хорошо и тепло. Здесь 23-25 со знаком плюс без осадков. Ну, в Гродно еще тоже неплохо. 20-22 выше нуля, при этом переменная облачность. А вот в Минске, Могилеве и Витебске будет идти дождь. И достаточно невысокие показатели 16-18 выше нуля. Что касается Гомеля, здесь 17-19 со знаком плюс. И тоже будет идти дождик.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ.

0: Статус Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точное драйвовое, 18.44. Прямо сейчас расскажу тебе. Вот, возможно, ты замечал у себя на ногтях белое пятно. И так вот спокойненько надо дело все смотрела. Специалисты говорят, что нужно к этому присмотреться и узнать, какой же это может быть тревожный сигнал твоего организма. Во-первых, одна из причин – это дефицит цинка. Этот микроэлемент критически важен для метаболизма иммунной системы. И вот как раз-таки, если его не хватает, то сигнализирует вот через такие белые пятна на ногтях наш организм. Ну, а кроме того, если пятна становятся хроническими, это повод для серьезного обследования. Стоит обратить внимание на работу печени, почек, эндокринной системы, а также на наличие и уровень витамина А, Е и уровня железа. Также белые пятна могут указывать на нехватку кальция, и особенно это, например, может касаться женщин. Ну и кроме того, такие симптомы могут наблюдаться при заболеваниях ногтей, поэтому тут уже нужно привлекать дерматолога. В общем-то, я скажу так, если эти белые пятна на ногтях имеют место быть, не игнорируй, пожалуйста, эти признаки, этот зов организма, а просто займись своим здоровьем.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.51, с приходом, хорошая погода, тут еще и лето на календаре совсем скоро. Конечно, сидеть в душном офисе совсем-совсем не хочется. Вот товар, который я подобрала для себя на маркетплейсе, я уверена, пригодится и скрасит твои рабочие будни в офисе. Это компактный прибор под названием портативный озонатор. В чем же его плюс? Во-первых, он убивает бактерии, нейтрализует запахи, очищает воздух от аллергенов в комнате. Согласись, это очень важно, особенно когда весна, того и глядит, куда бы тебе еще какие аллергены подбросить. Также озон проникает в микротрещины мебели, так тут пишут производители, уничтожает микробы, плесень, а если воздух сухой, то достаточно подключить трубку для увлажнения и дышать становится намного легче, намного проще. Я уверена, ты уже заинтересовался этим товаром, ищи портативный озонатор.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально, но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза – отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
7: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком «Graceland». Биби Рекса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото на нашей рейтинговой таблице досталось Иманбеку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
8: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Why I like.
1: Автодрайв. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Вечером в понедельник нужно забыть про время, нужно просто остановить любой внутренний диалог, поставить его на знак «стоп» и перейти в режим глубокой звуковой загрузки. Длительный сеанс рекомендовано 30 минут. Но вот, мне кажется, побочных эффектов не будет, а то, что тебя ожидает, это классное настроение. Ну, желание, наверное, сделать звук погромче, потому что сразу после выпуска новостей в нашем эфире абсолютно перезаряжающий блок из 30 минут топовых треков. Здесь Алекс Боррен. А также Тед Макрей и Ван Репаблик. Проверено на себе работает, если сделать звук на максимум прямо сейчас. 19:00 в Беларуси. По максимуму интересно новости сегодня вечером выдает нам Наташа Ленская. Наташа, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, на этот раз расскажу, как можно получить штраф за громкую музыку в лесу и в каких районах Минска построят новые спортивные комплексы.
1: В радиусе новостей.
3: Завтра в Беларуси начинаются первые вступительные испытания. Централизованные экзамены и тестирование по всей стране будут работать 144 пункта сдачи. Варианты заданий засекречены, тесты проходят трехступенчатый контроль. С собой нельзя брать телефоны, планшеты, умные часы и шпаргалки. Только паспорт, пропуск и черную гелевую ручку. На физику и химию разрешен калькулятор. Набор в белорусские вузы в этом году составит чуть более 49 тысяч абитуриентов. Более 2/3 мест бюджетные. Штраф за громкую музыку в лесу в Беларуси может достигать 30 базовых величин, это 1350 рублей. Прямого запрета на шум в лесу нет, но если музыка мешает другим отдыхающим, это может расцениваться как нарушение покоя. Если проигнорировать замечание, громкую музыку могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Именно за это и грозит штраф до 30 базовых. Ограничение по времени с 23:00 до 7:00 касается жилых зон, но в лесу действуют те же правила, если рядом есть люди. С 25 мая, то есть уже сегодня, граждане Беларуси могут въезжать в Шри-Ланку без оплаты визового сбора. Раньше он составлял около 50 долларов. Сами визы не отменили. Электронные разрешения на въезд нужно оформлять заранее, но теперь бесплатно. Новые правила действуют как для туристов, так и для бизнесменов. Толчком к развитию сотрудничества послужила встреча президента Беларуси с главой МИД Шри-Ланки. Сейчас туда летают чартеры раз в неделю с загрузкой до 90%. В Великобритании самая высокая температура для мая за всю историю. В Лондоне зафиксировали 33,5 градуса. Это абсолютный рекорд. Жара сохранится всю неделю. Пик ожидают 26 мая до 35 градусов. Пожилые, больные и беременные в группе риска. Жару называют тихим убийцей. Она уносит много жизней, которые не попадают в статистику. Прошлым летом 2/3 смерти от жары в европейских городах связали с изменением климата. В трех микрорайонах Минска построят новые спортивные комплексы. Спортивные залы пользуются высоким спросом у горожан, отметили в Мингорисполкоме. Сейчас в планах строительства за счет средств бюджета физкультурно-оздоровительного центра для экстремальных видов спорта на улице Нарочанской и ФОК на Малинина в Серебрянке. Биатлонный комплекс планируют сделать в жилом районе Медвежино. Здесь будут детские спортивные школы, в которых смогут заниматься не только дети. И последние итоги музыкального теста уже в эту среду. Успей выиграть умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай тест и оценивай треки. Если ты уже начинал, но отвлекся, обязательно пройди опрос до конца, иначе заявка не засчитается. Время пошло. Слушай, завершай и побеждай. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радиус FM. One Republic. Give me something.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33 точное, драйвовое. Если у тебя есть желание пройти музыкальный тест и создать вместе с нами идеальный плейлист, который захочется слушать на репите, то заходи прямо сейчас на сайт radiusfm.by. Но всем тем, кто прошел тест до конца, мы обещаем рандомайзером среди них разыграть Яндекс-станцию «Алиса». И вот тогда, где бы ты ни оказался, Радиус FM будет всегда с тобой. Ну и вообще всегда будет повод с кем-то поговорить. «Алиса» всегда поддержит любой разговор. Тем более, что в интернете вирусятся вопросы, которые порой ставили Алису, ну, в такое несколько странное положение. И ее оригинальные ответы, конечно же, тебя, я уверена, рассмешат. Ну, а вот насколько нас заставит завтра снисходительно улыбаться погода? Весна в очередной раз приготовила свои сюрпризы, о которых я расскажу прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Это наступление лета буквально 6 дней, а весна вдруг решила похандрить. Ну вот смотри, завтра ожидаем, в частности, в Витебске, а также Могилеве и Минске осадки и всего 16-18 со знаком плюс. Это пониже, чем сегодня. Где же будет теплее? В Бресте 23-25 со знаком плюс, без осадков. В Гродно 20-22 выше нуля, здесь тоже без осадков. А вот дождь также прогнозируют и в Гомеле. Здесь 17-19 выше нуля.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с визажистом Ольгой Тарасевич обсуждаем, есть ли реальная разница между помадой за 30 и 300 рублей, как из-за блогеров мы покупаем то, что нам не нужно или вредит, и что стоит поменять в своей рутине летом.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Только что Соня Фадера в нашем эфире. Трек, за который ты можешь проголосовать на сайте radiosfm.by и повлиять на расстановку треков у нас в топ-чарт Radius FM. Напомню, что еженедельно по пятницам в 15:00 Кирилл Громов подводит музыкальные итоги. И вместе составляем идеальный плейлист, идеальный топ-чарт Radius FM. Кстати, по итогам этой недели на первое место забрался Иман Бэк Софи Рэй с треком Not You. Если ты не в курсе этого топового хита, обязательно послушай здесь же у нас на сайте radiusfm.by, раздел топ-чарта. Мы продолжаем наполнять вечер понедельника исключительно хорошо знакомыми, исключительно расслабляющими звуками. Совсем скоро Ларин и Тату. И также не пропусти Naked и Portugal The Man Glide через пару музыкальных мгновений.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: для тебя. Очень скоро и очень скоро. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see your face. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Товарооборот между Минском и Татарстаном в 2025 году достиг 280 миллионов долларов. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В ходе бизнес-форума «Казань и Минск» побратимство «Новый драйвер развития» подписали 6 соглашений. Они охватывают все сферы экономики регионов. В Минске с 24 по 26 мая проходят Дни Казани. В программе «Бизнес-форум» гастрофестиваль «Вкусная Казань», товарищеский матч юных хоккеистов. Международная агропромышленная выставка «Белагро-2026» пройдет в Минске со 2 июня. Подано рекордное количество заявок, более 500. Новшество этого года – демонстрация белорусской техники в полях. Организаторы считают это единственным способом показать мощь отечественного машиностроения. Ожидаются контакт на кооперационной бирже и B2B-переговоры. Более 40 иностранных делегаций уже подтвердили свое участие. Для выпускников 11 классов и их родителей будет работать горячая линия в дни проведения централизованного экзамена и тестирования. Пообщаться со специалистами можно 26-29 мая, а также 2 и 5 июня с 9 утра до 7 вечера. Обратите внимание, вы можете задать вопросы по содержанию тестовых заданий, а также по иным организационным вопросам. Номер телефона есть на сайте Республиканского института контроля знаний. Папа Римский призвал замедлить и строго регулировать разработку искусственного интеллекта. По его мнению, искусственный интеллект распространяет дезинформацию, провоцирует конфликты и может привести к бесконечным войнам. Особую тревогу понтифика вызывают автономные системы вооружения, которые практически вышли из-под контроля человека. Папа также подчеркнул, никакая машина не заменит человеческую свободу и любовь. Желание сидеть в гаджетах по ночам возникает из-за нехватки времени на себя, высокого уровня стресса и тревоги. Об этом рассказала психолог Кристина Морозова. Прокрастинация сна, оттягивание отдыха, несмотря на усталость – частое явление. Человек вместо сна листает ленту или смотрит сериалы. Сидение в телефоне дает выброс дофамина, гормона счастья. Из-за этого и формируется привычка откладывать сон. Также это может быть попыткой снизить уровень стресса с помощью отвлекающих занятий. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама.
4: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
5: Вместе с визажистом Ольгой Тарасевич обсуждаем, есть ли реальная разница между помадой за 30 и 300 рублей, как из-за блогеров мы покупаем то, что нам не нужно или вредит, и что стоит поменять в своей рутине летом.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Лови топовый момент этого утра.
1: Отгадайте загадку. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел. Как вы думаете, кто это?
2: Это...
3: Колобок.
2: Апельсин с ожирением.
1: Колобок. Неправильно. Рассудок.
2: Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Президент Беларуси сегодня встретился с главой Татарстана. Рустам Миниханов начал свой визит еще накануне с посещения Брестской крепости. Что касается направления экономического взаимодействия, Татарстану интересны промкооперация, обновление пассажирского транспорта, сотрудничество в области нефтехимии, автодорожного строительства. Есть перспективные точки роста в сферах образования и здравоохранения. Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. Награды удостоены 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Все они родили и воспитали 5 и более детей. Среди награжденных – работницы легкой промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, культуры, образования, здравоохранения, а также домохозяйки. Межпарламентские отношения Беларуси и Алжира выходят на более системный уровень. Подписан меморандум о сотрудничестве между Палатой представителей Беларуси и Национальным народным собранием Алжира. Парламентская делегация Алжира находится в Минске с визитом. Главная задача – реализация договоренностей на высшем уровне. В прошлом году подписаны дорожные карты и совместные заявления глав государств об укреплении дружбы и партнерства с ключевыми направлениями сотрудничества. Александр Турчин провел встречу с основательницей и генеральным директором Wildberries Татьяной Ким. Премьер-министр подчеркнул, что все договоренности выполняются. Перед встречей Ким посетила логистический центр маркетплейса в индустриальном парке «Великий камень». Инвестиции более 100 миллионов долларов, будет создано свыше 5000 рабочих мест. Ким отметила, что экспорт белорусских товаров через платформу за год вырос в 5 раз. С сегодняшнего дня и до 5 июня водители должны ездить с включенным ближним светом фар. Требование связано с наступлением летних каникул. Возрастает риск ДТП с участием детей. Свет фар делает машину более заметной. Водителям стоит быть внимательнее на пешеходных переходах, у остановок, а также во дворах и жилых зонах. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 6 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: макияж может стать защитой от внешнего мира, творческим самовыражением или рутиной без сакрального смысла. Сегодня в программе обсудим, есть ли реальная разница между помадой за 30 и 300 рублей, как из-за блогеров мы покупаем то, что нам не нужно или вредит, и что стоит поменять в своей рутине летом. Всем привет, в студии Анастасия Ровда. У меня в гостях визажист Ольга Тарасевич. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, что вообще мы должны знать базово о своей коже? Неважно, составляем мы косметичку, идем к визажисту, или у нас просто меняется пора года, и надо как-то поменять кремы, умывание и так далее.
1: Конечно, самое главное, базовое, это знать свой тип кожи. Но это как минимум. Чтобы понять свой тип кожи, можно сходить к косметологу. Но на самом деле очень хороший способ – это проснуться утром, почувствовать, сушит кожа или нет. Вот хочется уже прям с утра нанести увлажняющий крем или комфортно, и хочется наоборот умыться. От этого можем сделать вывод, у нас хотя бы сухая кожа или жирная. Поэтому это самый базовый минимум, который, конечно, нужно знать. Если так вам сложно, то, конечно, обратитесь к косметологу.
0: Потому что, допустим, мне кажется, иногда может даже неправильный уход повлиять на вот наше состояние здесь и сейчас. То есть где-то недовлажнили зимой, пересушились под батареей, и кажется, что ну вот совсем кошмар, это чуть ли не дерматит. А может быть, вам просто немножко увлажнения не хватает?
1: Да, так и есть.
0: Скажите, как нам правильно вообще готовиться к любым манипуляциям? То есть макияж. То есть мы привыкли, что в целом, ну, наверное, можно вот так вот сразу на кожу, ничего не готовясь, потому что, ну, тонально же это все-таки крем. Что-то он нам там может и подувлажнить. Как же правильно это делать и как правильно смывать?
1: На самом деле я почти сразу вижу, ухаживает девушка за собой или нет. Но обычно я так тактично спрашиваю, как вы ухаживаете за кожей дома? Хотя я вижу, что девушка либо очень хорошо подготовилась, либо не ухаживает. И так удивительно, что я слышу, у меня очень много разных баночек, у меня там есть маски. Я говорю, а что вы делаете? Здесь уже возникают вопросы. Не все вот это правильно делают в плане ухода. Поэтому наша задача, конечно, хорошо готовить кожу к макияжу, да и вообще утром и вечером ухаживать за кожей. Для этого лучше использовать многоступенчатые уходы. Как минимум очищать кожу. Тоник использовать обязательно. Увлажняющий крем. Здесь тоже важно подбирать по типу кожи. Только так максимально будет хороший результат. Но конкретно перед макияжем я бы еще рекомендовала делать пилинги. Это очень хорошо подготавливает кожу. И вот некоторым клиентам мне прям хочется сразу, когда они садятся, взять и отшелушить хорошо кожу для того, чтобы более равномерно ложился тон. Если в лет 18, 15, 16, 20 это еще допустимо лечь с макияжем, то, мне кажется, чем старше...
0: Грешны, мне кажется, сейчас.
1: Сейчас, как бы я ни уставала, я никогда себе не позволю лезть с макияжем. Мне, наоборот, хочется, заходя домой, сразу же снять тональный крем. И как раз-таки он не вредит, когда мы его впоследствии хорошо очищаем. Очищать кожу тоже нужно правильно. Здесь мы опираемся на свой тип кожи. Если у нас кожа более такая жирная, то лучше использовать более гелевые текстуры. И прям вот, я думаю, еще дополнительно и мицеллярной водой протереть, и тоником протереть. Вот до того момента, пока ватный диск не становится полностью чистым. Только так мы сможем очистить более глубокие слои кожи, поры очистить. И, конечно же, наносим увлажнение всегда.
0: Вот сейчас мы так сделали большой, скажем так, акцент на том, что нужно очень хорошо прочистить. Мне кажется, поэтому возник миф, или, может быть, это, кстати, правда. Вот вы сейчас либо подтвердите, либо опровергните то, что макияж убивает, забивает нашу кожу, он старит ее, что вот если там чем меньше наносить на кожу, чем больше она будет первозданная, как у младенцев, как у детей, тем лучше. И вообще там все обязательно забьется. Нужно там, я не знаю, драить ее мочалками, если вдруг вам, не дай бог, пришлось накраситься куда-то. Ну, вот скажите, правда ли это? Современные вот средства, тональные основы, BB, CC, все возможные вариации, они правда вот так вот забивают, что там просто ну, невозможно не дышать, и обязательно будут у нас и прыщи, и комедоны, и так далее?
1: Конечно, честно сказать, своим опытом многолетним я поняла, что все не факт, и вообще ни к чему не отношусь так вот категорично. И вижу девушек, которые до сих пор думают, что действительно к тональному крему лучше не приближаться, потому что они прям видят, как у них забиваются поры, они прям так его боятся. Я, конечно, считаю, что времена тонального крема балет, который был в динозавровые времена, уже давно прошло, и не надо бояться тонального крема. И есть на самом деле женщины, которые знают, что у них забиваются поры, и тогда они используют просто более легкие текстуры. Есть так называемые BB, CC крема. Можно их использовать для того, чтобы немножко выровнять тон кожи, чтобы себе больше нравиться в зеркале, но при этом не забивать поры более такими плотными текстурами, не наносить несколько слоев пудры. Вот я работаю на телевидении, и у нас основная задача — это заматировать кожу. И ведущие уже просто ненавидят эту пудру, потому что мы как раз-таки им 100 раз подпудриваем. Вот так мы же в повседневности не делаем. Я рекомендую девушкам в повседневности носить в сумочке матирующие салфетки для того, чтобы промокнуть излишки блеска, которые, например, вам не нравятся, но не подпудриваться 100 раз, максимум 1. Еще я работаю с невестами, и невестам я тоже рекомендую промокнуть салфеткой, и если надо, чуть-чуть подпудриться, но не наносить 10 слоев пудры. Вот от этого мы действительно можем забить себе поры.
0: Давайте тогда еще расширим вот эту тему, как не испортить качество кожи макияжем. Я думаю, сюда же можно отнести гигиену, то есть не только то, что мы смываем все до конца, но и чистоту наших спонжих кистей, составы и моя любимая тема – подозрительная косметика с маркетплейсов.
1: По поводу кистей. У меня были смешные ситуации, когда я у подружек или у клиентов в косметичке говорила, а когда ты мыла кисти?
0: Она так дыбом стоит, я так понимаю.
1: Да-да-да, она говорит, а что их надо мыть? В общем, к нам, к визажистам, требования высокие. И я к этому отношусь очень серьезно. Я очень хорошо мою кисти. Я не понимаю, салфетки чистящие, вот такие, да, которые быстрые, я их могу использовать в исключительном случае, когда большой поток людей, когда тебе даже твоего огромного набора не хватает, и тебе нужно почистить. Да, это допустимо, но мы, наверное, больше про себя говорим, для себя, и каждый раз, мне все говорят, что у всех нет времени, это понятно, но мойте кисть перед нанесением тона, вот именно, которая для кремовых текстур или спонж. Понятно, вы накрасились, убежали, вот это все бросили, но перед нанесением можно быстренько помыть, полотенцем промокнуть и использовать. Лучше, конечно, периодически, хотя бы иногда сбрызгивать дезинфектором, промывать так более тщательно. Кисти для сухих текстур, им нужно время высохнуть, поэтому мы их, конечно, моем, но по воскресеньям, но хотя бы раз в неделю, но их нужно обязательно мыть, потому что вот это идеальная среда для того, чтобы там собирались разные бактерии и дотрагиваться потом до лица. Ну, вот сама вот эта вся мысль, которую я понимаю, как это весь процесс происходит, мне, например, не хочется свое лицо трогать. И потом, кстати, девушки многие думают, откуда у них высыпание. Угу. Это, наверное, тональный мне не подходит, забивают поры, но очень часто это...
0: Это шоколадка.
1: Может, кстати, шоколадка.
0: Может быть, да.
1: Да.
0: А может быть, все вместе.
1: Может быть, все вместе, но если мы знаем, что наши кисти чистые, мы хотя бы можем одну причину исключить.
0: Конечно. Вот. И что касается подозрительной косметики?
1: Косметика СВБ. И вообще, косметика, как себе подобрать, да, как мы покупаем часто по рекомендации, вот сюда вся эта тема. Я, конечно, за то, чтобы перед использованием, перед покупкой найти возможность протестировать. Даже если подружка рекомендует взять у нее, если это касается ухода, масочку, там, умывание, вот как-то попробовать. Если есть возможность пробник взять, попробовать. Кстати, многие магазины дают пробники тоже. То есть наша задача максимально вот перед покупкой, чтобы не складировать баночки, которых у всех много лишних, потому что купила из-за того, что все рекламировали, потому что купила, потому что подружка купила и так далее. Или подарили, вот не понимая, что тебе нужно. Поэтому, мне кажется, надо найти возможность протестировать и потом покупать. Подозрительная косметика? Ну, не знаю. Мы всяко-разную пробуем косметику и с коллегами, и с подружками. И тестируем, смотрим на составы. И бывает, что-то попадается хорошее. Но я покупала тоже ведясь на рекламу, и вот так это все у меня лежит, не надо. На сегодняшний день, почти 15 лет опыта у меня в работе, стажа, мне вообще хочется по минимуму покупать. Мне больше не хочется собирать эти чемоданы. Мне хочется выбирать именно классные, работающие продукты. Как понять, что они работающие? Пробовать. Все. Вот другого я ничего лучше способа не нашла. И я больше не ведусь на то, что рекламируется и нравится как будто бы всем.
0: Вот давайте тогда еще разовьем вот эту тему, то, что вам это не близко, но все-таки вот как вот девушкам определиться, потому что, ну, заходишь на маркеты косметические, в магазин, ну, глаза разбегаются, ну, это же невозможно все это перепробовать, жизни не хватит, потому что еще появится новое, а еще в этом новом какой-нибудь новый цвет, новый какой-нибудь компонент, и все хочется попробовать. И скупают по советам, ну, как еще тогда относиться, либо просто вот вам внешне понравилось упаковка, либо уже ориентироваться на советы. Советы иногда бывают у нас рекламные. Это TikTok, Instagram, все соцсети нам предлагают что-то, за что, ну, заплатили, чтобы порекомендовали. Все-таки как вот относиться, потому что, ну, это влияет на перепотребление в том числе. Ну, вот у меня, допустим, я маньяк румян. Я люблю румян, я очень их люблю. У меня их на жизнь вперед хватит еще кому-нибудь раздать. Они все чуть-чуть вот разного оттенка, на щеках смотрятся примерно одинаково. Грешна. Ну вот к чему это вот приводит? К тому, что эта косметика портится? Или как вообще? Или то, что нам совершенно не подходит? Вот как в такой ситуации? Просто вот определить блогера, да, моя такая вот версия была, да, что вот с похожей кожей, допустим, вот у меня дерматит, я там выберу себе блогера, у которого похожая кожа, сухость, очень тоненькая, видны вот вены, все, я вот выбираю и по ее рекомендациям что-то вот там подсматриваю, могу попробовать. Или консультанты в магазине. Ну не с каждой же баночкой мы побежим уже прямо к косметологу, скажите, а подходит ли мне? Вот как внести зерно рациональности в наших слушателей, скажите.
1: Так, интересно. На самом деле, мне кажется, ну так вот, если пофилософствовать, но приносит вам удовольствие покупать эти румяна? Угу. Ну, покупайте. Угу. Тестируйте, выбирайте лучше что-то. Что не подходит, то всегда можно подарить своим близким. Они тоже, я думаю, будут счастливы. Что касается, опять же, убираем все крайности. И правда, кроме как подбора для себя лучших баночек методом тестирования, вот я не знаю, что лучше. Сходить по поводу подобрать блогера, который для меня это тоже сомнительная такая версия. Может быть, сходить к косметологу, который четко тебе поможет разобраться с твоим типом кожи, с запросами, с проблемами, с особенностями, и ты уже будешь знать, на что обращать внимание, угу, на какой-то состав, на какие-то свойства средств, которые тебе подходят. Возможно, да, вот это хороший способ, такой здоровый. Как выбрать косметолога? Это отдельная тема. Тоже, наверное, вы знаете, из-за того, что истории постоянно прилетают, что одна сходила нравится, вторая сходила не нравится. Вот это попробовала прям, это лучший крем в ее жизни. В этот же момент девушка рядом сидит и говорит, нет, мне вообще совершенно не нравится. И как здесь можно обобщить, я не знаю. Я думаю, что все-таки надо хорошо знать свой тип кожи, примерно понимать, исходя из того, что уже пробовала, что тебе хорошо нравится, и подбирать, ну, точно не по упаковке.
0: Угу. Скажите, какой макияж лучше всего делегировать визажисту?
1: Интересный вопрос, мне он очень понравился. Я поняла, что на самом деле очень многие девушки очень красиво красятся и без визажиста. И здесь, наверное, важно понимать, что ты делегируешь не то чтобы технику макияжа, ты делегируешь контекст момента. Например, в свадебный день явно не хочется стоять в своей привычной ванной или даже за красивым столиком одной и краситься, даже если ты красиво красишься. Я была уверена, что я накрашусь сама на свадьбу, но когда приближался этот день, я поняла, что я просто хочу почувствовать, что это такое быть невестой, mm-hmm. быть девушкой, за которой, ну, которой как-то обхаживают, кто-то видит, обхаживает.
0: Да. Невеста, главное, там, считает, что красотка на торжестве.
1: Да, вот это банальная фотосессия. Да, банальная фотосессия «Утро невесты». Очень mm-hmm. хочется, да, то есть и как мне будут фотографировать, здесь сама крашусь, но это как-то странно. Мне mm-hmm. кажется, свадебный макияж точно надо делегировать именно для вот этого ощущения, побыть вот этой принцессой, которая заботится.
0: Скажите, тогда как выбрать визажиста? Если с выбором косметолога мы отложили этот вопрос в сторонку для другого эфира, что касается визажиста?
1: Визажисты. Очень много визажистов в Инстаграме сейчас. И однажды я задумалась, как я вообще бы выбрала, mm-hmm. если бы я была далека от этой темы. Мне, конечно, важен человек. Да, я бы посмотрела на макияжи, но мне очень важно, насколько мне бы было комфортно с этим человеком. И я, например,

0: вот это вот для меня ключевая такая точка, которую я транслирую и на которую я бы обращала внимание.
1: Мне всегда был интересен такой момент в коммуникации визажиста и клиента. У всех у нас вкусы разные, видение себя разное, но отличается там на фотке, в зеркале, какие мы в жизни, это все всегда по-разному. Вот скажите, визажиста задача сделать то, что ему подходит, или то, что он хочет? Или найти компромисс между вот этим «хочу» и «подходит»?
0: Мне кажется, что если это у меня не творческая работа, то я всегда делаю не совсем то, что я хочу. Потому что работа визажиста и клиента — это больше психология, чем макияж. Я постоянно изучаю психологию для себя, просто для общего развития, потому что особенно есть такая интересная категория «мамы-невест», с которыми нужно обязательно уметь разговаривать, договариваться. Им абсолютно не важно тренды, мода или как ты ее видишь. И есть такие же девушки, которым все равно я разговариваю. Если у меня клиентка, вообще первый раз мы с ней в жизни встретились, то это только перед зеркалом и каждый этап обсуждаем. Только так, мне кажется, можно добиться того, чтобы и ей понравилось, и мне. Потому что я могу видеть совершенно по-другому. У меня даже подружки есть, которые вообще, которым без разницы слово «тренд» и «мода», у них есть свое видение, и им без разницы, что там сейчас модно.
1: Голубые тени, да пожалуйста.
0: Да пожалуйста. Мне-то что? Ну, конечно, я такую фотографию в Инстаграм не выброшу.
1: А скажите, а как решается ситуация, когда макияж уже готов, ну вот говорит человек, что не нравится?
0: Я не знаю, когда такое может быть у меня. Вот, мне кажется, что если, вот опять же, новый человек, мы ни разу не работали, это, в принципе, невозможно, потому что она сидит перед зеркалом и видит абсолютно каждый этап. И я 100 раз говорю, хочется поярче — скажи, хочется понежнее — скажи, хочется добавить — скажи, хочется плотнее — просто скажи, потому что я говорю, и, пожалуйста, не бойся говорить, если тебе что-то не нравится. Я не хочу, чтобы ты вышла, смыла, перекрасилась, как мне рассказывают, бывает. Не бойся меня, мне... Ну, меня это вообще никак не обижает, потому что видение вот этого красивого себя, оно настолько кардинально разное. Я уже 100 раз убеждалась в том, что когда мне говорят, мне там нежный макияж или там темный, вот это мое темный с нежным, и ее — это разные миры вообще. То же самое с разноцветными и так далее. Поэтому еще это, наверное, возможно, если... отворачиваешь от зеркала, поворачиваешь, допустим, не нравится человеку. Но опять же, я всегда говорю, это не татуаж, мы можем смыть и перекрасить. Наверное, я думаю, если бы это была какая-то такая уже категоричная ситуация, где девушке бы вообще не нравилось, и она не хотела ничего менять, то я бы просто не взяла оплату. Ну, как-то так.
1: Скажите, когда касается дела наполнения кейса визажиста или... косметичек обычных девушек, всегда тоже вот борется внутри, внутренний Скруш Макдак и не дитя маркетинга, жертва маркетинга. Скажите, вот так вот, есть вообще разница между люксом и масс-маркетом? Допустим, если раньше, то есть четко у всех было разделение, скажем так, ментальное. Люкс равно качеству. Сейчас, как мне кажется, такая дикая конкуренция, что уже и так называемый масс-маркет настолько подтянулся в качестве, что, ну, уже где-то отличишь, только разве что по упаковке. Вот скажите, вот помада, неважно, румяна, или, возможно, кстати, важно, кремовые текстуры, либо сухие, когда цена там чуть ли может ли не в 10 раз отличаться. Есть ли разница? И всегда ли люкс лучше? И когда есть смысл переплатить вообще?
0: Действительно, сейчас то время, когда масс-маркет очень сильно подтянулся, и даже на последних уроках макияжа, которые я для себя проходила, я опять услышала то, что сейчас не то время, когда нужно стремиться покупать дорогие баночки, выставлять их вот так демонстративно, да, если мы говорим про работу визажиста. В каком случае? Я думаю, что, конечно, отличие есть. В ингредиентах есть, в упаковке будет отличие. 100% будет качественнее упаковка. Но в масс-маркете мы 100% можем выбрать точно нужный цвет, точно нужную для себя палитру из более бюджетных. Я думаю, в чем разница? Здесь мы опять возвращаемся к психологии. Угу. Некоторым, ну, очень важна, чтобы баночка была обязательно люксовая. Вот прям ну и хорошо так человеку становится на душе от этой баночки, понимаете? Или если у визажиста макияж, я считаю, стоит выше средней цены, такой вот приличный.

0: достаточно выше, то хотя бы должно быть какое-то обоснование, почему такая высокая цена. Тогда визажист тоже старается купить вот эти люксовые баночки, но это не потому, что они прям сильно лучше масс-маркета, но потому, что он так себя позиционирует, например. Что касается простых девушек, я думаю, что если у нее, в принципе, такой образ жизни, когда все люксовое, и ей это вообще ничего не стоит, в таком случае она тоже будет выбирать, конечно, не масс-маркет. Или если еще есть такие ситуации, я слышала, когда девушка ну так мечтает про эту дорогую помаду, что она готова копить. Ну, пожалуйста, как бы, да, ей от этого тоже хорошо. Я думаю, что это тоже закрываются какие-то внутренние моменты.
1: Абсолютно, точно, да.
0: Ей вот хорошо ей утром или где-то, да, перед ее подружками достать эту дорогую помаду зеркальцем. Ну, почему бы нет? Что касается работы визажиста, я не стремлюсь скупать все дорогие баночки. Мне даже какая-то неловкость. И мои клиенты никогда не спрашивают у меня, чем я их там крашу, дорогая или недорогая косметика. Угу. То есть им это, в принципе, не важно. Им важен результат.
1: Вот я где-то слышала, что была такая вот рекомендация, если вы хотите точно разобраться для себя, люкс или масс-маркет, смотрите, что сухие продукты можно, там, это одно и то же сырье сухих продуктов, а вот жидкие типа лучше люксовые. Ну, вот я так для себя подумала, но что это такая за гарантия, что обязательно если люксовый тон, то он не забьет поры. Его можно не смывать, что ли, он там, я не знаю, улучшает кожу. Ну, скорее всего, это тоже уже не совсем.
0: Я слышала тоже такое. Ну, я, конечно, считаю, что это больше миф, чем правда. Угу. Но что касается тональных средств, кстати, мне сейчас мысль пришла про поры, мы говорили. Есть очень важное слово, если для вас это важно, некомедогенно. Вот на любом бюджетном или дорогом тональном креме вы ищите это слово, если для вас важно, чтобы не забивались поры. Но это есть и в масс-маркете, и в люксе. Что касается, мне кажется, сухих и кремовых текстур, возможно, это пошло из-за того, что у сухих текстур практически безграничный срок годности. Их вот практически ничего не может с ними произойти в сухих текстурах. Что не сказать про кремовые, все-таки у них есть срок годности, может быть, это тоже как-то откуда пошло.
1: Ну, и мы, честно говоря, не всегда смотрим на срок годности, сколько там эта тоналка. Пока не вымажется, деньги уплочены, должно быть все работать.
0: Но для себя возможно, да, я согласна, но в работе, конечно, нам это важно, следить, отслеживать, чтобы не навредить, не дай бог, клиенту.
1: Ну и в целом, я думаю, что, хотя не следят обычные люди за этим, но в целом следовало бы, допустим, с той же самой тушью, правильно? То есть самая такая, где-то я слышала, что 3 месяца у нее срок годности.
0: Да, но там на упаковочке написано, при открытии там бывает 3, бывает 6, да. Лучше это глаза.
1: И давайте в завершение программы обсудим какие-то лайфхаки. У нас сейчас уже лето стучится нам в дверь, уже неделя осталась. Какие-то лайфхаки для летнего макияжа, чтобы вот не осталось у нас это вот стекающий, так сказать, как будто бы мы Орликин, но немножко где-то у нас поплакали, и у нас все стекло вниз. То есть из-за испарины, из-за того, что просто жарко. Вот мы вышли из кондиционера прекрасного на работе, а потом резко, опа, в баню, и все стекло вниз.
0: Конечно, тоже нет универсальных советов для всех, но, наверное, все-таки пару важных, то, что всем точно надо, это матирующие салфетки. Это вообще, мне кажется, недооцененный продукт. Это, мне кажется, нужно для девушек даже, которые не наносят макияж. Потому что если у вас жирная кожа, вы можете, не глядя в зеркало, достать сумочки, промокнуть, выбросить, все, уже совершенно другой внешний вид. Для тех, кто наносит макияж, то это тоже очень важно. Также все покупаем разные освежающие водички, кладем себе в сумочку. Тут абсолютно тоже разное, кому что нравится, тонизирующее, для того, чтобы в летний день просто освежиться. Чаще всего их можно носить даже на макияж. Что касается самого макияжа, вот поверьте, есть девушки, которые любят плотный тон, и им без разницы, лето это или зима. И на них ничего не подействуют советы. Конечно, летом мы меньше хотим краситься. Более такие тонкие наносить текстуры. Опять же, это BB, CC, крема. Можно смотреть, чтобы на упаковочке был SPF. Это тоже для лета полезно. Вообще обязательно берем в уход SPF, это уже весной мы должны были сделать, это важный этап даже в городе, если мы уже загораем, то 100%. Побольше такой, знаете, прозрачной пудры для тех, кому важно, чтобы не блестело лицо. Я люблю более кремовые текстуры для того, чтобы такой был свежий макияж. Возможно, не наносим кремовые тени так обильно для того, чтобы не... Тоже мы летом потеем, и у нас очень сильно века жирнится, не будут они так хорошо держаться. И на губы больше бальзам, чем стойкие текстуры помады.
1: Поэтому будьте прекрасны в любое время года. И да, уже прозвучал действительно очень важный совет. Не забывайте про SPF, не пересиживайте на солнце. И будьте прекрасны и здоровы. На сегодня это все. В гостях у меня была визажист Ольга Тарасевич. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Рофт. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Вау! Бетера раздает двойной

0: риском получения убытков.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был студент Максим. В его группе учился один одногруппник, который постоянно критиковал всех, перебивал на встречах, подшучивал над чужими ошибками. Сначала Максим пытался игнорировать это поведение, но постепенно замечал, что нервы на пределе, концентрация падает, а желание приходить на пары исчезает.
3: Токсичный одногруппник, как Wi-Fi, который все время сбоит. Вроде сигнал есть, а нормальной связи нет.
2: Это можно назвать социальной токсичностью. Негативное поведение одного человека может влиять на эмоциональное состояние всей группы и вызывать хронический стресс.
3: То есть не только нервы, но и учеба страдает.
2: Да, но с ситуацией можно справиться. Максим начал фиксировать конкретные примеры токсичного поведения, обсуждать проблему с другими членами группы, не превращая это в сплетни, устанавливать личные границы, уходить от конфликтов, ограничивать контакты.
3: Ага, как будто у него появился антивирус для эмоционального вируса в группе.
2: Именно так. Психологи дают такие советы. Устанавливай границы, не позволяй токсичному поведению влиять на твое настроение и работу. Фокусируйся на себе, сохраняй концентрацию на своих задачах и целях, а не на негативе других. Используй поддержку группы. При необходимости дистанцируйся.
3: Похоже на фильтр в кувшине воды. Пропускаешь полезное, блокируешь грязь.
2: Так и есть. Главное — сохранять спокойствие, контролировать эмоции и заботиться о себе. Тогда токсичность не сможет разрушить ни учебу, ни твое настроение.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. И очень скоро. И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь очень похожа на Татарстан, прежде всего, порядком и дисциплиной. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Татарстана. По его словам, когда он пролетает мимо, ему кажется, что он уже подлетает к Минску, потому что там также аккуратно и чисто. Белорусский лидер похвалил и темп развития Татарстана. Рустам Миниханов в ответ заметил, что они стараются быть похожими на Беларусь. В Минске продолжают готовить к открытию новый национально-исторический музей. Здание уже почти построено. Строительно-монтажные работы выполнены на 75%. Сейчас ведутся отделочные работы. Экспозиция охватит всю историю Беларуси. От древности до современности. В музее будет 12 выставочных залов и 5D-кинотеатр. Здание повторяет очертания карты Беларуси. Открыть музей планируют к 17 сентября, Дню народного единства. В столице активно идет сезон покоса травы. По будням косцы работают с 7.30 утра до 19.00. В выходные начинают не раньше 9.00 и стараются работать подальше от жилых домов. Если у вас есть недовольство или пожелание, оставляйте заявку на портале 115.бел. Жители просят с пониманием отнестись к сезонным работам. Мастеркард и Виза должны уйти с российского рынка. Они не выполняют свой функционал. Их доля в платежах в России составляет менее 17%. Об этом рассказали в российском Центробанке. Спрос на наличные вырос, люди хотят иметь запас на случай проблем с безналом. При этом активность безналичных платежей не снижается. Количество банкоматов сократилось на 1,2%. Это не тревожный сигнал. Банки просто оптимизируют издержки. Китайские ученые создали устройство, которое выявляет ранние признаки рака по одной капле крови. Оно компактное и помещается в руке. Использовать его можно будет как в больницах, так и дома. Система показала 94,9% точности выявления рака легких на ранних стадиях. Традиционные методы – 74,7%. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
1: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
2: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
3: Ты крути,

0: Реклама.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
4: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
4: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.

0: Уроки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Думаю, ежедневно ты постоянно слышишь что-то там новое про искусственный интеллект. Нейросети то, нейросети это. Но задумывался ли ты, а что же такое этот самый искусственный интеллект? Предлагаю сегодня пройтись по базе и немного освежить знания.
0: Технодзен.
1: Давай разберемся на простом примере. Вот есть у нас обычные всякие программы. Они работают по конкретной инструкции, написанной программистом. Ну, условно, писал человек в коде, что изображение с ушками, усами и лапами — это кот. Программа понимала, что это кот. Но если убрать, например, усы, то все ломалось. И программа уже не могла определить, что же перед ней. А вот с нейросетками все немного иначе. Они могут обучаться. Можно показать им 100 разных картин котиков, и нейросеть, основываясь на своем опыте, уже сможет постоянно говорить, кто кот, кто собака и еще какое животное. В каком-то смысле можно сказать, что нейронки в этом схожи с людьми. Мы ведь тоже много чего не знаем, учимся на своих ошибках. Правда, искусственный интеллект может хранить в своей памяти бесконечное количество записей, файлов, текстов, а вот мы не можем.
0: Оценка Технодзена.
1: Какой итог? Искусственный интеллект полностью оправдывает свое название. Он может учиться, создавать что-то совершенно новое, допускать ошибки. И при этом не работает по уже установленному скрипту. Примерно так, теперь остается только ждать, когда нейронки поймут, что люди им особо и не нужны. Интересно, что же тогда будет?
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем возможны грозы. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 16-18 градусов. В Минске ночью 10-12, днем 16-18 выше 0. В Гомеле ночью 12-14 тепла, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 23-25 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Реклама.
5: Свежий трек.
4: Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс. Нью Религион.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенцов. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Биби Рекса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иманбеку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht in
1: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 16-18, в Гомеле 17-19 тепла, в Гродно 20-22 градуса, в Бресте плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.